0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
6: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова от режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдарига Зейнепзейнапова и Кабаланды Шалахметбельдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
7: Аленушка, мен ишким келеди.
8: Иванушка, иш пенис, козленочком балосын.
6: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жакында барлык кинотеатрларда. 16+. Шектеу.
9: Алей, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности ваш банк.
10: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
11: Вас достали телефонные мошенники?
12: Это зло можно победить, но только изнутри.
13: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
14: Улучшить технику речи.
15: Овладеть приемами манипуляции и психологического давления.
16: Развить актерское мастерство.
17: И, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
13: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
18: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
13: Вечер в хату.
19: Подробности на сайте «А я Ушаночку поглубже». .начино.
0: На Юмор ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, я недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я вообще, я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый. С песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику. Лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включает там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Она говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. Я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорю. Тихий часик в радость, кефир в сладость. Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лоба, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки засрал.
2: Спасибо, пока.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Ну, тебя спрашивают, Ян, правда, что ты обладаешь даром? Я говорю, не даром, но обладаю. Еще знаете, что, ребят, могу? Могу мгновенно перемножать большие цифры. Там пятизначные на пятизначные, шестизначные. Пожалуйста, назовите любое число сложное, пятизначное или там шестизначное, я мгновенно перемножу, пожалуйста. Как? Тихо. Умножить на другое сложное. Так, тишина. А первое ты какое сказала? Ты понимаешь, в чем дело? Я перемножаю быстро, а запоминаю это я с трудом. Вот ко мне пришел сосед, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко. Разные деньги. Если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко, бери. Во! А если сколько жалко, ничего, то бери сколько угодно. Правда? И потом вопрос, сколько есть, если столько, сколько ты ешь, то не жалко. Но если есть, сколько я, то жалко, несмотря на то, что ты ешь столько, сколько. Я когда ему сказал, он забыл, зачем пришел. Извините, женщина, я опять к вам. Дама, я к вам, извини, перестань смеяться. Повтори еще раз цифры. Умножить на? А зачем тебе это надо, скажи, вот Вот объясни, зачем тебе это надо, я быстрее перемножу, понимаешь? Вот я вам рассказываю. Значит, я ехал на автомобиле, меня останавливает гаишник.
2: Сержант Богданович 2-го Иссоцкого района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час, ваш штраф 250 рублей, сержант Богданович.
1: Я говорю, извините, сержант Рабинович, я вообще не шел по трассе. Я не шел, я на автомобиле ехал. А если бы я и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Даже если представить, что я был моложе, у меня нет живота. И я прям шел, перся по этой трассе со скоростью 180 км в час. Я не мог бы тебе дать 250 рублей, мне на цифры память плохая. Потому что когда женщина мне... Какие цифры ты мне сказала?
2: Он мне говорит, я не сержант Рабинович, я сержант Богданович.
1: Я говорю, я знаю, я не видел ни одного Рабиновича, что в ваши годы был еще сержантом. А потом, я говорю, я сейчас тебе не объяснял бы второй раз. Ну, он меня тут перебил в двух местах, вот здесь и здесь. Извините, пожалуйста, я опять к вам. Вас как зовут? Оль, на имена у меня память потрясающая, Оль. Оля, вам как перемножить, быстро или точно? А? Нет, я могу быстро, но не совсем четко. Но точно, но не совсем. Там, чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Быстро, быстро. Это будет 755 миллионов 856 тысяч 750. Точно? Зато быстро, понимаешь, Олька? Дома ты сама перемножишь. А вот так, чтобы человек 5 минут болтал ни о чем, надо обладать даром. Причем не даром.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: существа.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. А в этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах. И даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ!

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске попробуем понять, где же взять деньги. Вот интересная аналитика про чаевые. Оказывается, больше всего на чай дают визажистам и парикмахерам, а вовсе не официантам и курьерам. Самая высокая сумма у визажистов – это 1000 рублей. У парикмахеров – 700 рублей, у массажистов – 500. Официанты получают в среднем 400, бариста – 200, а заправщики – вообще 100. Кстати, рекордные чаевые в этом году составили 120 тысяч рублей, и их получил курьер. Нормально! Ладно, вот еще один неплохой способ заработать – стать собачьей свахой. Роза Сибитова из «Мира животных» не только подбирает самого хвостатого и зубатого жениха или шерстяную невесту, но и помогают собачкам познакомиться и понравиться партнеру. Берут деньги как с владельца самца, так и с хозяина самочки. Получается двойной доход. В итоге собачьи свахи зарабатывают до 20 тысяч рублей за один час работы. Как интересно!
1: Хорошие новости!
0: В Австралии полицейские начали платить трезвым водителям. Будут рандомно тормозить автомобили и предлагать водителю

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну будьте серьезнее.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.
3: Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему на Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Ну, вот одних поздравительных за год рублев 15 набежит.
2: А твоего барина что, шлепнули? Неожиданно спросил Остап.
3: Никто не шлепал. Сам уехал.
2: Куда ж твой барин уехал?
3: А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал.
2: А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант?
3: Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Эх, барин был, ух!
2: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый.
3: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижу!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на веранде».
2: Привет, ребята! Привет! Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь. Делала вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Что, вы заказали уже?
3: Вон QR-код, там меню.
2: QR-код. А, ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
4: А что случилось? Да. Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
5: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
2: Да.
5: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
3: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
4: Это обязательно.
5: Да в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация,
2: абсолютно
5: от которой
2: лишняя.
5: Нужно отдыхать, понимаете? Mm-hmm. Цвет этого года – карминовый красный. Mm-hmm. Либо Viva Magenta, да?
4: А, да, реально, я загуглил. Вот,
5: это
4: да.
5: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Pantone. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
2: Вот. А сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
5: Да.
2: Правда, очень здорово. Mm-hmm. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
5: Прости, пожалуйста.
2: Это ты меня прости, Саш, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
4: Ты серьезно?
2: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
4: А, да, точно.
2: Вот, все. Это
3: ребят,
2: все,
3: вы что, угораете?
4: Нет.
2: Абсолютно,
4: абсолютно нет.
2: Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
5: Сейчас нормально.
2: Классно.
5: Да.
4: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart — это братья запашные?
5: Не надо нам это говорить.
4: Нет, я просто...
5: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это
3: рассказывать. Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
2: Да ну хватит, ну мы же попросили.
4: Да, у него вот такая шишка была. Только плоская.
5: Пожалуйста. Нам не
2: Тимур,
5: надо пожалуйста,
2: это знать.
5: Мы не хотим это знать.
4: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
2: Да,
5: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
4: Да,
5: не надо рассказывать.
4: Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча.
2: Да, да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Это чужая! Жизнь, а нам интересно только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с нашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите, что нового?
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мало кто поймет. Но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
1: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
3: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
12: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Урфон». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
14: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
15: Не пропустите!
16: На НТВ.
15: «Виа Суперстар».
16: Новый сезон.
14: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
4: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
5: Мужчина, отойдите.
4: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
6: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей? А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
7: Конечно. Да. Ну, конечно.
6: А Галустян плюс?
7: Нет.
6: А Светлаков плюс?
8: Нет.
6: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
9: Сейчас бы арбуз лавашом.
6: В смысле?
9: Кайфовать хочу.
6: Что?
9: Кайфовать хочу.
10: Я не понял, черт!
11: Кайфовать!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и это очень культурные и хорошие новости. Россияне назвали смешариков новой классикой. Аналитики узнали, какие мультики люди готовы показывать своим детям и внукам. Кроме смешариков, которые действительно топчик, в пятерку вошли «Бременские музыканты», не фильм, «Винни-Пух», «Ну, погоди» и «Чебурашка». А еще такие программы, как «Ералаш» и «Галилео». Большинство сограждан, 55%, включают детям именно советские классические мультики. Одобряем. А еще сограждане много читают. Несмотря на то, что мы частенько слышим, что люди стали меньше держать книги в руках, тем временем 60% россиян умудряются одновременно читать от 2 до 5 книг и то и дело переключаться между ними. Мол, читать один романчик скучно, поэтому хорошо бы его разбавить нонфикшеном или детективом. Причем каждый 12-й умело переключается между аудиоформатом в дороге и бумажной версией книги дома. Недавно ученые заявили, что 5 минут чтения могут снизить уровень стресса. Так что читаем, ребята, и расслабляемся.
1: Хорошие новости.
0: И к слову о книжках. В Японии решили выпустить историю Панча. Маленькой обезьянки, которую не приняли сородичи, но потом малыш все-таки смог найти друзей. Роман под названием «Не сдавайся, Панч. История взросления детеныша обезьяны» выйдет уже в ноябре этого года. Книжка не толстая, всего 48 страниц. Зато там будет куча фотографий и рисунков и всего, что связано с Панчем. Ведь он стал настоящим героем этого года. Все деньги от продажи пойдут в бюджет зоопарка, где проживает Панч с сородичами. Заходите на сайт veseloyradio.ru, там еще больше новостей. Ну а я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.
2: Движение сдохло, где-то там газель заглох.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мне в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят: да вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали. Говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете. Вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен G-разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой G-разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как, от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ мне. Он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Кайло-стрит», ОГРН 116-77-468-0761, город Москва.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Русская дорога», город Армавир.
4: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая — то, что у нас есть рэп-группа, а плохая — она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
5: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
6: Пушка!
7: Здоров, бро!
8: Привет, чувак!
7: Как всегда, руку не дает.
5: Помнит!
4: Да.
5: Помнит!
4: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
7: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
4: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
7: Да! Поехали, первый трек, давай!
4: Поехали!
9: Этот трек про МОК.
4: Да. Международный олимпийский комитет?
7: Не, про гидромедцентр.
4: Да!
9: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете?
7: А, нет, про Международный олимпийский комитет, точно, да.
4: Да, да.
9: И неправильный прогноз погоды объявляете?
7: А, нет, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально.
9: А потом нас на Олимпиаду не пускаете?
5: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоем.
7: Да, точно.
2: Yes! Shadow of the Sky! Бу-бу-бу-бу! Пушка!
4: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
7: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
4: Мы согласны.
7: Конечно.
4: Так пошли вон отсюда, быстро.
7: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
5: Да, как на веселых, так и на грустных.
4: В смысле?
7: Смотри, слушай. Поехали.
9: Такой красивый,
5: но
9: перестал дышать.
4: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
7: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
4: Второй?
7: Нет.
4: Третий?
7: Нет.
10: Бро, еще пару попыток, он угадает.
7: Пусть пытается.
4: Так пошли вон отсюда.
7: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
10: Поехали. Всем. Два нуля, три четверки, две единицы.
7: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
9: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
5: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули,
2: гули, гули.
4: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
7: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
4: Пошли вон отсюда, быстро.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки-песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: А Горький написал на дне еще старуху из Иргиль, а также надо понимать, он написал роман про мать.
3: Так, ну что?
4: Ничего на свете больше нету, Ким Чен Ын испытывал ракету.
3: Давай, следующий.
1: Тем, кто дружит, эти проскочили. Остальных тихонько погубили.
5: Ты
1: квы, взвесьте, пожалуйста, мне.
0: На Юмор-ФМ.
4: Секрет для женского круга, страшна должна быть подруга, дрожали, чтоб от испуга, рестораны и музеи, на фоне страшной подруги, мы все милы

0: У тебя есть страшные подруги?
1: Нет, у меня все девочки красивые. А у тебя?
0: У меня уже нет страшных подруг. 12 лет назад я всех бросил и женился на одной.
1: Самой красивой.
0: Самой красивой.
1: Факт.
0: Да, у нее есть.
1: Страшные подруги?
0: Наверное.
1: Или страшненькие друзья?
0: Нет. Страшненький только один у нее, я. Дагестанский театр. Обстановка по кайфу. Сразу после спектакля в фойе состоится турнир по борьбе. Я ее по-другому видел немножко, ладно.

0: Он узлов в доме нет вообще. Во дворе тропа, на тропе толпа. Общая беда, очередь всегда. Ча-ча-ча. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, это твоей кобыле морду разбила. Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин, директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит: двум козлам, я переводчик. Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит: что это такое? Он говорит: часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Бум! Соседи говорят: ты с ума сошел? Уже 15 минут 11.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: который бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет, вы кто?

0: ООО «Лента». УКН 138-32-04-86-05.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор FM в мессенджере Макс. Юмор FM. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
3: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпер, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Новости робототехники в этом выпуске. В Китае появился первый в мире завод по массовому производству роботов. На фабрике андроидов готовы выпускать 10 тысяч гуманоидных роботов в год. Интересно, что на производстве роботов делают роботы. Все полностью автоматизировано. Железяки не только штампуют себе подобных, но и работают грузчиками. Разгружают составляющие, перетаскивают тяжести. Люди там тоже есть. Пока. А у нас в стране роботы скоро появятся в поездах. Милых общительных проводниц заменит первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. При этом чиновник отметил, что железяка никогда не заменит человека. Ведь работа проводника с пассажирами требует душевного отношения. А это не всегда просто. И там, где люди найдут выход, механическая башка просто-напросто сломается.
1: Хорошие новости.
0: Ну и к по-настоящему полезным устройствам. Некий умелец изобрел гаджет, который постучит по дереву вместо вас, когда вы что-то ляпнули и нужно постучать, чтобы не сглазить. Устройство в виде молоточка крепится на дерево, управляется со смартфона. Стоит лишь открыть приложение и нажать команду «постучать», молоточек ударит трижды. Как это работает, прямо сейчас можно увидеть в группе Юмор ФМ в Максе. Заходите. Ну а я, Юлия Деточкина, не прощаюсь. Хорошие новости в эфире уже скоро.

0: Реклама.
1: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
2: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
3: Хватай вафлю. Иди куролесить.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
3: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит... Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут. Я стою, сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день. Здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Юмор ФМ. Шутки.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
3: Ненецкие сериалы.
4: Вообще-то они ненецкие.
5: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
2: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
6: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
5: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
2: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
5: Музыка ненецких сериалов.
4: Говорят же тебе, они ненецкие.
6: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
5: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
7: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
8: Мама, мама, я хочу Тарасика!
9: Тарасик – инновационное детское питание.
7: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
8: Тарасик!
9: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
7: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
9: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
7: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
9: Ваши дети полюбят Тарасика.
8: Тарасик!
9: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
8: Милый, я хочу трах-бах.
10: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
8: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
10: О, ладно. Вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
9: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
8: Трах-бах, трах-бах.
9: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева. Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, ну это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
3: Эй, ты самая красивая, глаза как небо синие.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: FM. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет. Нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он там анекдоты. Вот анекдот говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает. Выходит слуга и говорит. Как доложить барину? Он говорит, доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит, барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот этот анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все, и когда они смеялись, я страшно обижался. Думаю, смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. Надо было написано «приличь», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприличь», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война, и я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, это бесполезно, тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу знать. И он говорит, если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, которым я сказал нет. Я говорю, вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит, как Сталина? Я говорю, ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал, товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит, здравствуйте, Сталин. Потом говорит, нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит, товарищ Сталин, вот вы ему все сказали нет, однажды вы ему сказали да. Что вы с чем согласились? Он говорит, да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы «Мини-лента».
7: Оу,

0: ООО «Лента». УКН 138-32-04-86-05.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УКН 111-774-664-62-69.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: ВТБ накопительный.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ну, очень гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: Star FM представляет
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Я начал аплодировать умению Патрикеева выражаться матом на людях. Он в этот момент, видимо, в знак благодарности поклонился в мою сторону, и его голова попала между моих двигающихся рук, чем было нанесено повреждение его обеим ухам. Неприязненных отношений между нами не было. Просто он плохо относится к моей собаке, хотя она мирно гуляет на детской площадке и никого, кроме него, не трогает. Алименты Житников не выплачивает, отказываясь признавать отцовство и ссылаясь на то, что копит деньги на тест ДНК. Дорогу на равнозначном перекрестке действительно должен был уступить Ячный, так как помеха к нему приближалась справа, но, по его словам, делала это как-то слишком борзо. Сообщение автоинформатора и мелодию ожидания я прослушивал дважды по одному часу, после чего лично приехал в офис водоканала и нанес им ущерб в виде телефонной станции и сервера, выброшенных в окно с третьего этажа, так как ни одного специалиста в рабочее время на месте не оказалось. Хотя мне обещали, что я первый в очереди, и они ответят в ближайшее время. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и в этом выпуске «Туристическая повестка». Турция и Египет больше не в моде. Россияне хотят в круизы в Антарктиду. Несмотря на то, что это по-прежнему недешевое удовольствие, количество покупателей туров выросло на 30%. Причем это экспедиционные круизы, которые отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия. Компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда не заходят крупные лайнеры. Так что, друзья, все говорят, денег нет, а сами в Антарктиду за миллионы тысяч плавают. Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала, что иностранцев поражает в нашем быте больше всего. Окна, друзья, а точнее форточки. В США нижняя створка окна сдвигается вверх, поэтому отдельная маленькая форточка внутри большого окна – это шок. Еще поражают антресоли. Ну, гараж, ну, кладовка. Но чтобы устраивать склад над головой – это что-то новенькое для них. И третье – ковер на стене. Иностранцы обычно утепляют полы коврами. Ну, а мы не только полы, но и стены. К тому же ковер – хорошая звукоизоляция. Правда, такое мало где теперь встретишь. А с этими пластиковыми стеклопакетами и форточки исчезают как вид.
1: Хорошие новости.
0: Ну и новости для тех, кто планирует посетить Китай. Имейте в виду, если вы решите как дома посмотреть рилсики со звуком в автобусе или пообщаться по видеосвязи с роднёй на весь вагон в метро, получите штраф до 12 500 рублей. Власти хотят сделать так, чтобы использовать звук на гаджете было можно только если пассажир находится в наушниках. Сначала сотрудник транспортной компании сделает замечание, но если вы продолжите нарушать

0: на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
2: Реклама. Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Думали, вафли – это только к чаю?
5: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стукал.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
12: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
1: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термы Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День без автомобиля. Автовладельцам сегодня советуют оставить своих железных коней на парковках, а на работу или по делам отправиться на общественном транспорте. Это поможет хотя бы на один день снизить объем вредных выбросов от машин и сделать воздух в городе чуточку чище. Еще полезнее будет пересесть на велосипед или вообще устроить день пеших прогулок. Так, помимо экологической сознательности, можно подтянуть и свою физическую форму. Впервые такую акцию 22 сентября провели в Швеции еще в 1973 году. К концу 90-х она уже проходила во многих странах Европы, а с 2005 года пришла и в Россию. Челябинск же впервые присоединился к акции в 2014 году. К слову о природе, она на Южном Урале всегда готова преподнести сюрпризы. К примеру, в Челябинском городском бару зацвела сирень. Цветы раскрылись не на единичных ветках, а сразу на множестве кустов. Вдобавок в траве показались белые лепестки земляники. В соцсетях появилось множество фото необычного явления. Впрочем, специалисты не разделяют восторга горожан и надеются, что позднее цветение не помешает сирени пережить зиму. А в Магнитогорске появилось новое интересное пространство. На базе библиотеки семейного чтения в новом микрорайоне открыли многофункциональное пространство-трансформер «Сфера». Здесь планируют давать детям и подросткам знания и обучать навыкам по многим профилям. В списке экологическое просвещение, краеведение, декоративно-прикладное творчество и использование искусственного интеллекта. Для занятий приобрели современное оборудование. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
11: Реклама спонсора.
10: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям.

0: Тортуга объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы Тортуга. Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории, порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный, высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицеймака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АОТ-банк 0+.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: 22 сентября, вторник на календаре. С этой самой минуты начинаем наше трехчасовое погружение в мир отличного настроения и юмора, друзья. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Хорошее настроение, классные шутки. И вообще, сегодня будет просто кайф-кайфный.
2: Кто отвечает за юмор в рамках этого часа? Спрашиваете вы? Отвечаю. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, пацан из часа, угарный папа, между прочим, сегодняшний именинник, Гар Дмитриев.
3: Поздравляшечки.
2: Поздравляем, Гарчика, с днем рождения. Да, Джейсон Стэтхэм также появится в рубрике «Я такого не говорил», а пока давайте встречать героев любимого скейт-шоу.
3: Для вас мы, кстати, собрали самое лучшее «Однажды в России» на Юмор-ФМ и...
2: Доброе-бодрое!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют... «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
4: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
5: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
4: О.
5: Смотри, да, уже раз десятый за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет, понимаешь? Он его растягивает на два раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
4: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
5: Ну, если только так,
4: да. Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
5: фу! Я про это и говорю.
6: Фу! Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться. Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
4: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
6: Все, фу, давай, садись.
4: Вот, да. Привет.
5: Подождите, а вы что, вы из другого конца города на самокате приехали?
6: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
4: Ужас.
6: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу две улицы купить, понимаешь?
4: Правда.
6: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
4: Обалденно.
5: Просто. Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
6: Так.
5: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
6: А что, она своя крафтовая?
5: Да, да. А с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, у меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
4: Да ну не выбирайте вы эти отели, дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит, красивый, нарядный. И три магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
6: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
5: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
4: Дорога, да.
6: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
4: О, это вообще!
6: За 4000. Да, там было 14 пересадок только по России. Да. Но 4000 туда-обратно, на двоих.
4: На двоих? Это копейки.
5: Что это? И что за Балыкесир?
6: Это Турция. Анталию знают все.
4: Да.
6: А есть еще много разных городов.
4: И еще каких красивых городов.
6: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик. Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказывай.
7: Ну, конечно.
6: Я нам доставку оформлю.
7: Да-да-да.
6: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
8: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
7: Нет!
8: По их схеме.
5: Они молодцы, да.
7: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
5: Почему?
7: Интересно. А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза, потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
5: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
7: Мне кажется,
5: что ты улыбаешься?
7: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели? Денис! Да что ж он?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: На Юмор-ФМ. Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира, друзья. Тут, значит, на улицах Москвы были замечены Юра Борисов и Иван Янковский. Актеры на один день стали водителями такси. Так, собственно, они промоутировали свой новый фильм.
1: Какие молодцы,
0: «Битва моторов» называется, да, кино. А нас данная новость натолкнула вот на какой вопрос. А кем бы вы хотели стать буквально на один день?
1: Очень просто. Я бы хотела стать депутатом в Госдуме, потому как есть ряд закончиков, которые надо...
0: Как точно ты подметила? Закончиков. Так.
1: Притворить в жизнь.
0: Ага. Списочек составила.
1: Конечно.
0: Да? А, ну ты ж благодарность получила на днях.
1: Естественно, от депутатов Красногорска. За, я забыла, как там было написано. За жизненную...
0: активную жизненную позицию.
1: Именно, да.
0: Слушай, а я был, знаешь, так, я задал себе вопрос буквально вчера вечером еще перед сном. Думаю, может, какая умная мысль придет в момент, когда ты засыпаешь. Кем же я хотел бы стать на один день? Потому что в мир, во время, знаешь, осознанности, обращения к себе, вот стать бы на один день настоящим собой. Мы так или иначе все равно играем роль какую-то, да? Вот там с утра роль радиоведущего. Дома ты любящий семьянин, а вот какой ты на самом деле, вот было бы интересно.
1: Антон, ну ты прям... знаешь, в такую философию углубился. Я думала, ну, сейчас скажешь, там, пиццайло хотела бы стать на один
0: да
1: день.
0: Да нет такого пиццайло, Оля.
1: А не пиццайло, а
0: пиццайола.
1: Кто?
0: Мы уже это разбирали в прямом эфире. Какой пиццайло? Это чья-то фамилия, ты постоянно говоришь.
1: Я не могу просто, в моем мире пиццайло — это человек, который делает пиццу.
0: Вот мы поработаем над этим, поработаем. А вы, друзья, поработайте над тем, чтобы отправить в наш веселый чат ваши варианты. Ответы на вопрос, а кем бы вы хотели стать буквально на один день. 915-0303-567. Принимаем, и все самое интересное озвучим в эфире.
1: Да, ну а для вас самое лучшее озвучил Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Иногда маленькая клубника — это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд? Поздравляю! Вы Роман Достоевского «Пять букв».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Кем бы вы хотели стать буквально на один день? В этом вопросе сегодня разбираемся. Давайте посмотрим, что в веселый чат прилетело. Господин Лукашов, Александр, отметился в ВК. Владельцем бензовоза, говорит, хотел бы стать на один день, чтобы почувствовать на себе реальную любовь во взглядах людей.
3: Какой вы молодец, Санечек. Таня вот написала, что хочет стать пилотом самолета, но чтобы все навыки появились по умолчанию. И я, значит, сижу такая за штурвалом самолета, все умею, все знаю, а не так, чтобы «Ого, смотри, сколько лампочек светится! А давай на эту кнопку ткнем!» А второй пилот, который опытный, говорит «В глаз себе ткни, а на эту кнопку нельзя, эту кнопку нельзя трогать, а эта кнопка только для катапультирования». Почему-то вот эту сценку прочитав, я представила, что это мы с тобой, два пилота в самолете, я вот тут, смотри, какие кнопочки. Да?
2: Так и было бы, Оля, 100%, потому что я, да, довелось, мне как-то однажды подарили, вот этот, знаешь, полет на симуляторе.
3: Ты летал?
2: На симуляторе. Ну, там действительно кнопочки, которые хочется понажимать, однако есть те, которые необходимы.
3: Получается, ты симулировал пилота.
2: Получается так. Ну, не все же вам симулировать. Можно и нам иногда.
3: Хорошо.
2: Так, ну, было принято решение волевое в режиме онлайн поздравить нашего дорогого друга.
3: Так.
2: Который появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
3: Гар Дмитриев!
2: Гар Дмитриев, да.
3: Что ты меня не предупредил? Я бы в честь именинника брови накрасила бы. А так, Гарчик, поздравляю тебя природной красотой. Да. Будь счастлив, здоров и мяу-мяу.
2: Он тебя, благо, не видит, просто слышит. Да. Хорошо, Гарчик, с днем рождения. Ну и прямо сейчас, друзья, угарный папа в эфире Юмор-ФМ. Наслаждаемся, получаем удовольствие.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
1: «Угарный папа».
4: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает его маме. Та спрашивает: «Сынок, мне зуб феи отдать?» Гриша в ответ: «Да выкинь ты его! А как же денежки от феи?» «Да я уже давно понял, что это ты мне кладешь деньги. Возможно, даже из моего кошелька». Из школьных сочинений Павлика. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Наконец-то мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы. У былинного богатыря был деревянный лук и кольчуга из металлолома.
1: Угарный папа.
4: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать». Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам, а давай мы пока в этом доме поживем». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Азон.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: приготовил, Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Ё-моё!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?

0: Кем бы вы хотели стать буквально на один день? Ну и почему тоже, кстати, пишите в наш веселый чат. Дмитрий написал следующее и, собственно, ответил на вопрос, и почему тоже написал. Хотел бы стать ведущим на радио Юмор-ФМ для того, чтобы так же, как и вы, дарить всем слушателям позитив и заряд бодрости на весь день.
1: Идеально. Ну вот если только, Дим, на один день, потому что, ну, тут все занято.
0: Да.
1: Вакансий открытых нет.
0: А так у вас масса других вариантов, как дарить, в общем-то, людям радость.
1: Ишь ты какой, смотри сразу. Ищите другие варианты.
0: А вы уж там смотрите, что вам ближе.
1: Альберт вот написал, что хотел бы на один день стать своей тещей, чтобы хоть раз в жизни почувствовать власть над женой. Ой, Альберт, ну, желаем вам, да, ну, единственное, знаете, вот, бойтесь свои желания, они сбываются, да, потому что ведь вы ведь не только власть над женой почувствуете и получите, но и ряд других, так сказать, достоинств тещи, так что подумайте.
0: Наблюдается сразу, да, вот немножко сюжет фильма с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой.
1: Например.
0: Вспомнил. Евгений пишет, ну, если только на один день, а не на ночь, соответственно, хотел бы стать своей женой. Хочется почувствовать, каково это, когда тебя носят на руках, смотрят с преданностью в глаза и готовы выполнить любое твое желание.
1: Звучит как реклама идеального мужа,
0: Евгений. Да, вот мы немного и узнали, да, о взаимоотношениях Евгения с супругой.
1: Да, ну и хотим узнать, кем бы вы хотели стать на один день и почему. А может быть, чем бы? Ну, вдруг. Но я не знаю.
0: Ну, подожди, каким предметом, Оля?
1: Я?
0: Ты бы стала аэрогрилем?
1: Конечно. Это же моя любимая теперь. Я теперь все делаю в аэрогриле.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Я тут подумал, что в целом можно было бы стать кем-то из наших слушателей буквально на один день. Ну вот именно в тот момент, когда мы все равно сидим с тобой, все слышим шутки, озвученные Андреем Рожковым.
2: Да.
1: Вот именно в тот момент, когда позвонили именно мне бы. И спросили, какая шутка прозвучала. А я такой, хопа.
2: Хопа.
1: Вот такая-то, да. В общем-то, держите, Антон Юрьевич, 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Мне вообще больше всего нравится начало этого спича. Я тут подумал. А вы там не думайте. Берите и вступайте в суперигру «Автомобиль за улыбку». Становитесь претендентом на 3000 рублей и как раз-таки тот самый автомобиль.
1: Сайт веселаярадио.ру. Там можно и нужно поделиться своей улыбкой. Плюс ко всему, там же найдете все подробности. Что вы найдете в прямом эфире в ближайшие минуты?
2: Самого лучшего Дэна.
1: И ту самую шутку. Буквально несколько минут, и она здесь появится в эфире Юмор-ФМ. Так что совсем скоро узнаем, кто-то окажется в суперфинале. Станет ли претендентов на автомобиль больше или нет?
2: Это мы выясним очень скоро. Ну а еще раньше здесь Денис Клявер.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина, ну очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». «Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день».
6: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не-не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».

0: Нефтекамске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22.
1: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: трубку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Запомните, фраза «Ну, не будем вам мешать» означает только одно. Помогать вам никто не собирается.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Не просто шутка, а истина прозвучала только что от Андрея Рожкова в эфире Юмор-ФМ. Кому-то эту самую шутку-истину вам и предстоит повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Ну, кстати говоря, по поводу помогать, не помогать. Сейчас мы поможем нашему улыбайзеру выбрать человека. Мы его как остановим, а он выберет человека.
2: Ты знаешь, это палка о двух концах. Либо мы поможем улыбайзеру, либо наоборот, улыбайзер поможет нам выбрать человека.
3: А как посмотреть? Я считаю, что мы поможем.
2: Хорошо.
3: Итак, три,
2: два, один, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: И в нашем улыбайзере появляется Андрей из Москвы.
2: Все именно так.
3: Кстати, директор прям, вот сразу видно, что это точно директор.
2: Не знаю, какую должность занимает Андрей.
3: Но явно такую серьезную.
2: Да, но портрет президента на стене за его спиной висит.
3: И вот, там грамота вот, еще какая-то.
2: Это вот, да, благодарность может быть.
3: Да-да-да, может быть, как у меня. Может быть, те же депутаты подписали. Да,
2: на всякий случай очень аккуратно сейчас будем звонить Андрею. Ну и с вопросом, собственно, все тем же. Какая шутка прозвучала только что в эфире Юмор-ФМ?
3: Звоним в Москву Андрею. Андрей, ну вам точно там свои люди должны были подсказать, какая шутка?
2: Даже чуть заранее позвонили, прежде чем она появилась в эфире.
3: Прежде чем она была придумана, в принципе.
2: Так, Андрей, 30 секунд, чуть даже меньше есть у вас на то, чтобы поднять трубку.
3: Андрей, доброе, бодрое. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте еще раз, Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А вы на нас смотрите, улыбаетесь нам? Там еще и президент улыбается на заднем фланге,
4: хотел сказать.
2: На заднем фоне, да.
3: Да.
4: Мы с ним всегда улыбаемся.
3: Ой, видите, какие вы. Слушайте, мы готовы вручить вам 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Один вопрос.
2: Какая шутка Андрея Рожкова прозвучала только что в эфире Юмор ФМ?
4: Я передаю всем привет. К сожалению, сейчас на работе.
2: Практически.
4: У меня только планерка начинается, и радио я сейчас не слушаю.
2: Андрей, ну практически дословно вы произнесли шутку, да?
3: Андрей, а вы прям начальник, да?
4: Прям начальник, да.
3: Слушайте, ну вы прям как начальник должны внедрить следующее. Юмор ФМ. Прям на работе надо слушать.
2: Каждый кабинет.
3: Конечно. Договорились?
4: Хорошо, поработаем над этим.
3: Все.
2: Ну и сильно там своих подчиненных не журите.
3: Да-да-да-да-да. Ну и ваша улыбка остается в улыбайзере, это значит, что запросто можем вам позвонить еще раз.
2: Да, Андрей, хорошего дня и настроение пусть будет отличным. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселаярадио.ру, друзья, заходите и делитесь. Данный эпизод игры будем завершать, остается только снова раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес Карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: В новом часе всем летит большой привет из эфирной студии Юмор-ФМ. Вот в чем разбираемся сегодня. Появилась новость о том, что на днях Юра Борисов и Иван Янковский буквально на один день стали таксистами. Вот такое промо они своей новой картиной устроили. А мы спрашиваем, кем бы вы хотели стать буквально на один день и почему?
3: Да просто бомбили. Вот и все. Знаешь, хотели
2: времена
3: денег
2: сейчас
3: подзаработать.
2: Да.
3: А потом сказали, да мы просто вот фильм промоутировали. А Антон, кстати говоря, прислал ответ на наш вопрос. Хотел бы быть котом. Спать в теплой лежаночке, пить молочко и не ходить на работу.
2: Да, еще очень так презрительно смотреть на своих кожаных.
3: Мои каждое утро. Я, значит, встаю, заправляю кровать, я их, значит, иду кормить завтраком, а потом они хоба, и уже на заправленной кроваточке лежат, мол, спасибо большое, да, вы на сегодня свободны, приходите днем, покормите нас еще раз.
2: Да, это вот, пожалуйста, Оля, 3 часа только в эфире, Оля тут вам радиоведущая, так она на полставочке дома рабыня, просто кошачья.
3: В смысле, на полставочке?
2: На всю
3: катушку. Я дважды кота-мать.
2: Мы продолжаем принимать ваши варианты, друзья, пишите, кем бы хотели стать буквально на один день. Ну и почему? Здесь шутки шоу Ольга Мажара.
3: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого, веселого. Встречайте прямо сейчас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
4: Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. О, прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там 2 салата, вот 500 рублей за глаза, это даже с чаевыми, нормально.
9: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
5: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
6: Итого 1550.
8: Ну что, хватает, нет?
6: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
5: Чего?
6: Ну 28 тысяч.
8: Надо разбираться, вы что, как так?
5: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
8: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
5: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
8: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, че, разбираться, че?
6: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
5: Чего так дорого?
6: Ну, на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
10: Ну, я.
6: Серега, ну что, плати.
9: А что я-то?
6: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
9: А что моя-то?
6: Ну, ты же с ней пришел, ну.
9: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
6: Че, села ты, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
10: Вы что позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
5: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
10: Я вообще тогда платить не буду.
9: Ты с метро-то что переборщил?
6: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
9: Ну, давай я.
6: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
9: Ну, давай 5 я.
6: Макароны.
8: Макароны я макароны, я макароны.
6: Макароны с устрицами 2,5.
8: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
9: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
5: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
8: Ну давай.
5: Димка за, Славка за?
6: Я против.
5: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
0: Белая ворона. Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: 22 сентября на календаре. Давайте по списку праздников пробежимся, которые выпали на сегодняшний вторник. Всемирный день без автомобиля отмечается сегодня.
2: Да мы с тобой каждый день, в принципе, его отмечаем.
1: Там еще, кстати, сегодняшний день совпал данный праздник с акцией, всероссийской акцией на работу на велосипеде.
2: Угу.
1: Если очень хочется, можно сегодня на велосипеде.
2: Да, пожалуйста, попробуйте где-нибудь достать велосипед. Кстати, нам же тут вчера наш продюсер Никита как раз хвастался. Ой, такой классный у меня велик! Ты Никита, ждем тебя на велике.
1: Ни одного человека не видел, не встречал, который плохо бы про свой велосипед говорил. Но расхваливал вчера, конечно, да, минут 15 точно. Угу. День каракулей тоже выпал на
2: это
1: сегодняшний
2: вот
1: день.
2: Когда курица лапой, да?
1: Курица лапой.
2: Угу.
1: И Всемирный день защиты слонов.
2: Поздравляем слонов, защищаем.
1: Поздравляем слонов, Оля.
2: Кстати, я каталась на слоне.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Я никогда в жизни.
2: Я каталась, верхом на слоне, а еще он меня на хоботе вот так вот
1: вертел.
2: Делал. Вертел.
1: Такой набор праздников, друзья. Выбирайте, что больше нравится. Это шутки-шоу. Давайте продолжать. И впереди у нас шутки-песни плюс Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Виталий Гагунский.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: Что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил Локомотив. Пара-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто? Футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет?
3: Это в любом лучше, чем папу сбил Локомотив.
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже из старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали. Одна работа в голове. Ой, и вот рождаемость улучшили. 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам.
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующий на очереди.
3: Место 38, место 30.

0: 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Места 38, места 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я теперь всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
1: Выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
4: На Юмор ФМ.
1: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
0: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
4: Ерошин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.

0: спонсор утреннего шоу представительства АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Но не секрет, что различные инфлюенсеры, так называемые, имеют большое влияние на человечество, на своих подписчиков, в частности.
4: Инфлюенсеры, давай вот простым языком, это кто?
3: Популярные люди где-нибудь в социальных сетях, например.
4: Вот, все, спасибо.
3: К чьему мнению прислушиваются?
4: Это, да, вот сейчас, кстати говоря, это ты, давай.
3: Ну да ладно, что ты... Засмущало меня. Поговорим о футболистах, и в частности об Эрлинге Холланде. Футболист сборной Норвегии, соответственно. Так вот, он тут в буквальном смысле повысил продажи моркови.
4: Да.
3: В Норвегии.
4: Так.
3: Всего лишь появившись на несколько раз на экранах, где-то на интервью с этим прекрасным овощем в руках. С морковкой.
4: Просто с морковкой?
3: Просто с морковкой приходил, грыз морковку. И, соответственно, таким образом люди начали повторять за... инфлюенсером, понимаешь? И продажи моркови в Норвегии таким вот случайным образом увеличились.
4: Интересно, а рост цен на морковь тоже как бы случился или нет?
3: Об этом в данной новости не сообщается, но, да, вероятнее всего, нет.
4: Слушай, ну у меня был, кстати, период, когда я чистила морковку, приносила на работу и ела ее. Ходила вот просто по станции, ела морковку. На меня смотрели немножко странно, но ничего страшного.
3: Ну, с этими периодами, понимаешь, тоже разный продукт. Вот ты несколько недель подряд приходила и ела яйца каждое утро на завтрак.
4: Я несколько месяцев ела яйца на завтрак, потому что это было удобно. А потом в какой-то момент
3: сейчас
4: я поняла...
3: Сейчас у нас, да, у Ольги сейчас у нас яичная передозировка.
4: Да.
3: Назовем это так.
4: У меня уже ко-ко-ко.
3: Да, вчера были блинчики.
4: Сегодня тоже были блинчики.
3: Сегодня блинчики.
4: Да, с мясом.
3: Поэтому тоже, если хотите повторить рацион Ольги Сергеевны, пожалуйста, яйца, блинчики.
4: Подожди, а как мы так неожиданно от морковки перешли к яйцам и блинчикам?
3: Но ты же тоже своего рода инфлюенсер. Кто-то же тоже наверняка за тобой повторяет.
4: Прислушивается
3: к твоему мнению.
4: Так, прислушайтесь. Завтра будет день осеннего равноденствия.
3: Так.
4: Но, в принципе, уже прямо вот сегодня есть смысл наводить порядок. Угу. Тем более, что тут, значит, ученые выяснили, что беспорядок в квартире может вызывать депрессию. Вот у вас, знаете, такое вот состояние может быть, ну, не очень. А это потому, что убирались когда-то давным-давным-давно. Разбросанные вещи, немытая посуда. Вот, честно говоря, ненавижу. Я никогда не выхожу из квартиры, чтобы у меня вот что-то где-то... Ну, может быть, это ОКР. У меня всегда должно быть чисто. Должно быть чисто до такой степени, что вот человек вдруг случайно придет ко мне в квартиру, и мне не пришлось быстренько все убирать. Это первое. А во-вторых, почему у меня нет вот визуального шума? Потому что у меня коты. Если у меня что-то где-то будет лежать, это что-то где-то будет что?
3: Лежать на полу.
4: Валяться. Вот. Поэтому убирайтесь. Не обязательно, знаете, вот хоба и всю квартиру перелопатить. Начните вот с одной полочки. Чистоту навели, все, успокойтесь. Там следующую полочку, может, еще через год разберете.
3: Мы и прислушались, мы прислушались, Оля, да? спасибо тебе. Не морковка, конечно, но тоже хорошо. Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, к юмору. Игорь Боменко, его любимые анекдоты прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет... Любимые анекдоты Игоря Маменко.
5: Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык. Пациент заходит к доктору в кабинет. Спотыкается, падает, разбивает лицо вдребезги. Колено разбил тоже. Нос прилип к щеке, глаз набекрень. Ну, в страшном состоянии. Он на колени доползает, кладет голову на стол. Говорит, доктор, я только спросить. Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой. Опа, опять. И начал перебирать карбюратор.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВВ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
15: ВТБ накопительный.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Друзья, появилась новость о том, что Юра Борисов и Иван Янковский буквально на один день стали водителями такси. Так они промоутировали свой новый фильм. А мы спрашиваем, кем бы вы хотели стать буквально на один день и почему. Ваня написал веселый чат. На один день хотел бы стать миллиардером. Ну, просто посмотреть, каково это.
2: А что это просто посмотреть? Может, ну, и потратить?
1: Ты знаешь, за один день, да, я думаю, что это... Разгуляться можно. А потом, мне кажется, эта вседозволенность наскучивает в какой-то момент.
2: Думаешь?
1: Когда тебе все, ты все себе можешь позволить. Вот
2: не
1: все
2: знаю.
1: Абсолютно.
2: Мне бы точно, Антон, не наскучило.
1: И чем заняться? Когда ты уже все переделал.
2: Почитаю комментарий Тани. Ты не против?
1: Пожалуйста.
2: Значит, она хотела бы быть учителем китайского языка один день. Целый день говоришь слова, которые сама придумала, и поправляешь произношение у детей. Даешь домашние задания, придумать стихотворение с твоими словами. А на следующий день настоящий учитель с ума сойдет. А дети будут всем классом твердить, что, ну, все правильно говорят, ведь их этому их новый учитель вот научил.
1: Шоу Хон Цин Шин. Еще один комментарий озвучим. Ольга пишет, на деревьях хотелось бы стать миллионером. А, вот, пожалуйста. Но не только себе в радость, но и другим. Раздала бы денег нуждающимся, прикупила недвижимость и открыла бы приют для животных.
2: Ну вот смотри, Ольга миллионером хочет быть, а Ваня-то миллиардером. Понимаешь?
1: Да.
2: И сразу хоба накупить всего впрок. Оль, вы там будете, когда это покупать недвижимость нуждающимся? Вот, купите, пожалуйста, трешку в центре.
1: Для меня. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

точку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Мы к вам с напоминанием о том, что в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас, напоминаю, есть отличная возможность абсолютно бесплатно забрать у нас суперприз «Автомобиль».
3: Да, и это только за вашу улыбку, вашу обворожительную, потрясающую улыбку, которой вы делитесь на сайте веселаярадио.ру. Но мало просто поделиться, нужно еще и слушать внимательно Юмор ФМ, даже на планерках. Это
2: даже в автомобиле.
3: Даже в ванной.
2: Да вообще везде.
3: Да.
2: Это в ваших интересах. Потому как мы позвоним в какой-то момент тому, чье фото выберет улыбайзер, зададим один вопрос, какая шутка прозвучала буквально только что. Повторяете, не исказив смысл, либо же дословно забираете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Кстати, прямо сейчас вы можете заполучить 2 билета на классное событие. Звоните 229-2909, код Москвы 495.
2: Ну а пока эксперт по взаимоотношениям Сатья с юмором в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
5: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете, я узнал, почему за меня не надо выходить замуж, она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через 2 сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, о, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Кто, что за свинья живет в берлоге?

0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
2: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
3: Акция до конца сентября этого года.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-путь.

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Каждая песня на планете Земля была написана про город Воронеж, и у нас есть доказательства, у нас есть оригинальная версия данных композиций.
3: А у вас есть крутейшая возможность заполучить 2 билета на 1 комедийное событие.
2: Да. Монокомедийное событие, я бы даже вот так сказал, да. На кону у нас 2 билета на комедийный моноспектакль Дениса Дорохова.
3: Да, хотите их заполучить, раньше всех пришлите 3 слова на наш номер +7 915 0303 567. Единый во всех мессенджерах. И смс, кстати, тоже можно прислать. Кто первый, тот и победитель.
2: Да, но не абы какие 3 слова. Мы услышим припев известной композиции. Вот 3 слова как раз-таки там будут перекрыты названием города Воронеж. Все это необходимо расшифровать и все верно прислать в числе самых первых, а лучше самым первым по номеру 915-0303-567, чтобы забрать у нас билеты на моноспектакль Дениса Дорохова.
3: Если вы готовы, тогда мы тоже готовы. Погнали!

0: Воронеж.
1: Ну, это ж легкотня получается,
2: ну,
1: да?
2: Ну, да, вот такой фрагмент,
1: ах,
2: да.
1: Ах, так, смотрим,
2: 915-03-03-567, единый номер, друзья, для наших мессенджеров и смс-сообщений. Туда и нужно отправлять свои варианты.
1: Есть у нас, кстати говоря, человек. Человека зовут Катюша. Она написала «любимый воздушный девчонки».
2: Давайте проверим.
1: Да?

0: могут одни девчонки.
1: Ну что, человек по имени Катюша.
2: Мы поздравляем! Ты получаешь 2 билета на комедийный моноспектакль Дениса Дорохова, который пройдет 30 сентября в культурном центре «Москвич».
1: Ура, мяу, ура! Браво, браво! И мур-мур-мур, и мяу-мяу-мяу. Все именно так. Поздравляем!

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Юмор-ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.
0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Привет всем, кто с нами в новом часе, друзья. Новость появилась о том, что Юра Борисов и Иван Янковский буквально на один день стали водителями такси. Так актеры устроили промо для своего фильма, а мы спрашиваем, кем бы вы хотели стать буквально на один день и почему?
3: Вот Евгений говорит, что на один бы день стал поваром на Юмор-ФМ и всех бы накормил своими изысками. А то готовишь-готовишь, а жена уже есть не хочет. Не нравится, видите ли, ей.
2: Да срочно нужно похлопотать над тем, чтобы вакансия повара на Юмор-ФМ появилась.
3: Евгений, сосиски в тесте заказываем и пиццу, пожалуйста.
2: Да. И мы ваши.
3: Это салями, да? Пицца салями?
2: Нет, почему салями-то?
3: А как он называется?
2: Пепперони?
3: Вот, ну а там же что это? Салями, пепперони. Это...
2: Пицца пепперони называется, ну. Оля.
3: А там вот эти колбаски же салями, правильно?
2: И кто делает, кстати, пиццу?
3: Кто? Я забыла. Пицца-мейкер.
2: Мы продолжаем, в общем-то, принимать ваши варианты. Веселый чат, друзья, здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
3: И Антон Бурный, он точно не пиццайло. Мы это уже выяснили, а прямо сейчас для вас не реклама.
2: Наш фирменный пародийный проект.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта и интеллектуально расту.
0: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
4: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
0: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
4: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
0: Мобильное приложение «Третьим будешь»
4: с превеликим удовольствием.
0: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
5: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
6: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
5: Аппетитные, сочные, нажористые.
7: Разогрел в микроволновке и готово.
8: А я их просто обожаю.
6: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
5: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
6: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
5: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
6: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
5: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
7: «Мамины люля».
8: «Мамины люля».
5: Вкусно, как у мамы.

не придумаю.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ну что, несколько минут, буквально-таки в этой студии станет чуть больше людей, чуть больше народу. Дело в том, что мы напоминаем, что 5 сентября состоялась премьера на телеканале НТВ и ВК-видео юмористического проекта «Звезды». При поддержке Юмор-ФМ все это проходит, и много шума наделала достаточно молодая команда, ну, молодая для проекта «Звезды», соответственно.
2: Актеры.
1: Актеры.
2: И они влюбили в себя очень многих и прям завертились в интернете. Пришло время поговорить с ними.
1: Познакомимся поближе.
2: Так что присоединяйтесь и задавайте, кстати говоря, свои вопросы во все мессенджеры +7 915 0303 567. В студии, кстати, появится Сергей Беляев и Алиса Курбатова. И будут прям вот за весь коллектив, так сказать, отдуваться.
1: Да, поговорим совсем скоро. А пока Big Stand Up, друзья, поговорит в эфире Андрей Фролов.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
3: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда картой расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу, точно испортилась, очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
2: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
4: Так, друзья, ну у нас тут уже представление началось на самом деле. Пантомимы, миниатюры практически. Наделали много шумов, да, в шоу «Звезды». Мы уже об этом говорили. Команда актеров у нас сегодня Сергей Беляев и Алиса Курбатова. В гостях, ребят, привет вам!
5: Привет!
4: Привет.
5: Доброе, бодрое.
6: Доброе.
5: Давайте начнем вот с популярной нынче вот этой вот тенденции «Женщина, женщине, дом». Я просто хочу сказать, Алиса, твоя леопардовая женщина, это просто же, ну...
7: Ты видела?
5: Я видела. Это просто потрясающе. Да. Всем, кто был на спектакле «12 клоунов в поисках счастья», вот та леопардовая женщина, это как раз-таки Алиса. Это она потрясающая, удивительная. Мяу-мяу.
7: Маленькая
5: мур-мур-мур.
7: Частичка меня, рожденная, преображенная. Люблю ее.
5: Я думала, что ты сегодня придешь в леопарде, но нет.
7: Нет, я собиралась, я просто чуть-чуть перепутала время и пришлось в свитере прийти.
6: А дручки?
4: Так, ребят, ну мы вас рады видеть. Да, спасибо, что нашли время. Спасибо, что согласились провести часть этого утра с нами.
6: Спасибо, что пригласили, ребята.
4: Да, пожалуйста.
5: Мы, кстати говоря, сегодня со слушателями обсуждаем, ну, не то чтобы прям двух актеров, но выходку двух актеров, Юры Борисова и Ивана Янковского. Они тут накануне стали на один день таксистами. Так они промоутировали свой фильм. И мы спрашиваем у слушателей Юмор-ФМ и не можем не задать вам этот вопрос. Кем бы вы хотели стать на один день и почему? А может быть, чем? Ну, кто знает. Там, аэрогрилем, например, мы сегодня тут
4: была
5: с Антоном
4: такая сегодня версия,
5: шутили.
7: Если чем-то, конечно же, баклажаном.
5: Почему?
7: Люблю быть синей. Работает голос. А если нет?
6: Нет. Мне почему-то серьезно какие-то вопросы. Можешь спасти чью-то жизнь?
4: А ты баклажан.
7: Нет, ну это если чем. А если кем? Наверное, классно было бы в космос летать космонавтом, но это нужно конское здоровье.
5: Или быть пересильд.
6: Но я же сказал, конское здоровье.
4: Конское здоровье, да-да-да, все верно, все так.
6: Не знаю, я хотел бы стать на один день классным сурдопереводчиком.
7: Я думал, суперменом.
4: Между прочим.
6: Мне кажется, не знаю, мне кажется, это очень круто.
4: Это круто.
5: Кстати, я выяснила, что одна моя знакомая как раз-таки сурдопереводчик. И свадьбы с сурдопереводчиками пользуются популярностью, и они бешеные деньги вообще.
6: На самом деле, у меня бабушка глухонемая, и когда я провел свадьбу, я веду свадьбы, 8-960, у своей сестры, а бабушка у нас глухонемая, то они клятву произносили, значит, моя сестра и ее муж, Поля и Егор, произносили на еще на глухонемом, чтобы бабушка поняла. Это очень
5: как
6: трогательно
5: здорово
6: смотрится, да.
5: Блин, вот. Класс. Вот такое
6: мимишное начало.
5: Ну,
6: мы вот актеры,
5: начало,
6: да, то есть мы начинаем с юмора, заканчиваем что-то грустно.
7: Примерно так же мы и выступаем.
4: Так, ну, выступление, да, напомню, наделало много шума. Вы действительно ярко показали себя. Ну, громко заявили о себе в мире юмора. Как вообще вопрос? Вы собрались с таким составом?
7: Пожалуйста.
4: Кто вообще инициатор всего этого происходящего?
7: Рассказывай про меня уже, рассказывай.
6: В общем, мы с Витей Степаняном, который тоже у нас в команде, наш любимый Витюша. Привет, Витек. Comedy Battle. Витя позвонил, пойдем в Comedy Battle. 21-й год, ковид. Пошли в Comedy Battle. Потом это миниатюры, потом концерты, это бывшая игра. Потом «Русская дорога», тоже продакшн Medium Quality делал. И потом какие-то технички были с другими командами, с Антохой Остерниковым, с Савичем, с Пуром. Я выступал без Вити. Потом все-таки как-то у меня и родилась идея актера, хотя я понимал, что есть команда актера КВН когда-то была, но мы как-то формат, я думал про другой. Пришел к Славе Досмухамедову, Слава сказал, давай, техничку надо собирать, и как-то в голове у меня...
7: Ну, подожди, можно быстро перебью, моя любимая история, то, давай, что Слава им сказал, да, давай, только набирай медийных. Склейка, достал, бери кого хочешь.
6: Да, набирай медийных, я такой думаю, так, а мы с Витей, получается, будем там с Санным Забором, да, стоять. Медийных, а потом, да, за две недели до технички, до первой, он говорит, ладно, уже все, набирай кого хочешь, давай посмотрим. И в голове возникли там не мои друзья, близкие, коллеги, которыми, с которыми я и дружу, и мы вместе работаем, которые крестные моих детей, прости, Антон и Максим. Вот, замечательный артист. Почему-то опционально я понимал, что должна быть какая-то разная актерская сборная. Возникли в моей голове именно эти люди. Ну, Витя, понятно, потому что мы долго уже в юморе существуем. Но вот как возникла Алиса, как возникла Даша Мельникова, как возникла Карина, я не знаю, честно.
5: Ну, кстати, у меня возник вопрос. Почему у вас звезда именно Слава Чепурченко?
6: Ну, мы вообще думали про формат, что это должна быть, как, должен быть какая-то звезда, чтобы это была прямо звезда. Да?
7: Потому что мы обсуждали Ефима Шифрина.
6: Мы так хотели, почему-то нас это прикалывало.
7: Мы восхищены.
6: Мы просто восхищены, да, Ефимом. Это предложил Слава и Азамат. Вот они сказали, а давайте мы возьмем такую звезду, которая будет вместе с вами, как бы вместе заодно. То есть такой формат, как а-ля Цой,
7: да, казахи, да? Как будто часть становится.
6: И Слава, замечательный артист, и вот наш коллега замечательно влился во все это. И просто, вот когда мы говорим, будешь нашей звездой, он говорит, ну да, я буду вашей звездой, и все. Да. И как-то это Слава предложил, в общем.
5: То есть Даша там не говорила, например, Мельникова, вообще-то я хочу быть вашей звездой?
4: Да нет, но в глазах читалось.
6: В глазах читалось, Дашка.
7: Говорила, но мы ее не слушали.
6: Дашка это придумала, это видно на моторе, что она как бы, ну, действительно, естественно, Даша Мельникова, мы все на ней выросли, и все на ней умрем.
7: Не дай бог.
6: Не дай бог. Вот, поэтому, ну, мне кажется, прикольное сочетание с Мельниковой, с Дашей мы снимались год, 4 года назад, один день съемочный. Uh-huh. Один день. Uh-huh. Мы снимали для Netflix как раз с Юрой Борисом, с Дашей Мельниковым, уже не помню, как назывался проект. Один день мы были вместе, и вот как-то она у меня в голове возникла. Вот. Ну, вот какая-то так странная история. Вообще не понимаю, откуда эти люди взялись, честно. Ну, с Алисой мы играем в спектакль. С Кариной мы были в одном театре, когда-то в театре сатиры, когда был Ширвин Александр Анатольевич. Ну, то есть это какая-то такая... Я не знаю, как в голове это возникло.
7: Ну, я очень рада, что сложилось так, как сложилось. Такая вот дурацкая компания.
6: И мы такие все разные, просто...
4: Но... Алис, ты вот сейчас находишься в технопарке НТВ, после миниатюры про сценаристов НТВ. Ну, аккуратнее по этажам, аккуратнее, на всякий случай. Ну, мало ли.
7: Мне написала какая-то девушка после этого. Так. Кстати, сижу сейчас на НТВ, пишу сценарий. Да. Посмотрим, что из этого выпадет. Да, все,
4: один в один.
7: Я красивая, она говорит, спасибо.
5: Кстати говоря, на первую техничку пришло же чуть сильно больше людей. Вот почему они в итоге отсеялись?
6: Оскар, по тебе речь.
5: Можно ли сказать, кто эти люди?
6: У нас был замечательный артист Оскар Негомедзянов. Угу. Мы снимались с ним в «Камера-мотор» в Матае. Это и есть «Камера-мотор» вторая часть. В общем, какая-то классная в «Руки вверх» продакшн. Сергей Евгеньевич Жуков это делал. У меня в голове должен был Оскар быть в команде.
7: Он очень классную краску давал. И очень много взаимоотношений можно на этом строить.
6: Оскар в какой-то момент после технички, причем когда уже было понятно, что, например, питерская команда актеров, к сожалению, для нас, потому что там и Мишку Коты, и ребята, которых мы обожаем и любим, да. Они поехали домой в Питер. Вот. Оскар сказал, да, круто, но в какой-то момент к репетиции к второй техничке он понял, что это не его. Он понял, что как бы, ну, нет. Вот, но мы его отпустили. Ну, попытались поуговаривать, конечно, потому что мы понимали, что... Но как бы сейчас вайб такой в команде, что мы как бы, мы все, нам всем круто друг с другом.
7: Да, но все должно быть по любви.
6: Да.
5: Изначально было сложно переступить, да? То есть ты вроде актер, а тут должен вызывать смех,
6: вот,
5: да?
6: Вот. И, ну, дело-то не то, что мы, как бы, мы дофига снимаемся в комедиях, да, но Оскар особенно, он просто очень сильно смешной.
5: Но здесь люди сидят.
6: Да.
5: И вот, живая реакция.
6: И живая реакция, ну, вот как-то Оскарчик, ну, как-то вот так. Не смог он, не получилось. Уж не знаю, как он сейчас, наверное,
7: мне кажется, он
6: плачет.
7: Нет, мне кажется, он смог, просто у него душа не лежит на это.
6: Ну, сейчас он плачет, я уверен,
7: Танцует.
5: Ну, а, кстати говоря, теоретически, ваша команда может расшириться?
6: Да нет, наверное. Оскар, нет.
7: Оскар, прекрати мне звонить.
6: У нас еще был замечательный артист Осетин Батрас Засеев, который просто по числам не смог. Вот мне тоже казалось, что должен быть у нас человек, который умеет делать каскадерские трюки. Mm-hmm. Он до сих пор у нас в группе. Мы вчера ржали, что Батрас не выходит из нашей группы. Ну, наверное, теоретически, да. Но тут, наверное, больше шансов, что Слава станет частью нашей команды, чем...
5: А он органично. Я объясню.
6: Слава вообще просто.
5: Потому что мне казалось, что вы вот и есть вся команда, а потом мы вот команда, а вот звезда.
6: А реально с самого начала даже такой эффект?
5: Реально.
6: Есть? Нет, что типа.
5: Нет. Вот у меня не было такого ощущения. Ну, мне казалось, что вы вся команда.
4: У меня было обратное ощущение. То есть я думал, что вот какая-то звезда еще должна появиться.
5: Да. Вот я про это и говорю, что вы таким вот монолитом вышли, и не казалось, что он какое-то дополнение.
7: Ну, получилось так, что когда были технички, у нас же было сколько, Беслава, три технички, да?
6: Три технички, да.
7: И мы показывали...
4: Бесславные технички. Да, бесславные.
5: А подожди, а только у меня ассоциация техничка, это женщина, которая убирает.
4: Окей.
7: Маленькие концерты проверочные.
5: Так.
7: И у нас на них уже образовалось очень большое количество материала, и вот взаимоотношения, ну, в общем, команда сформировалась. И поэтому, когда формировали команду, выбирали звезду, тоже не хотелось разрушить вот этот вайб, вот это настроение. И поэтому выбирали, как Сережа сказал ранее, человека, который будет подходить, вливаться. И мне кажется, в этом есть прелесть того, что мы не шутим про... не вынуждены шутить про то, что у нас звезда, и мы боремся со звездой, а можем немножечко... Вот
6: ну, реально, у тебя блок, сколько там выступлений, 15-20 минут, да. Но тебе придется, если звезда, тебе придется на 10 минут только на него наваливать, как бы, ну, тратить время на то, чтобы... А есть время, чтобы вайб создать классный.
4: Потому что получилось.
6: Атмосферу, да.
5: Вы его создали, этот самый вайп. Его, кстати говоря, можно и на НТВ смотреть, и в ВК-видео. И все это при поддержке Юмор-ФМ.
4: Да, и сегодня буквально 7-минутный фрагмент сыграют в эфире Сергей и Алиса. Конечно же нет. Они у нас сегодня в гостях, друзья. Короткая пауза, после которой вернемся в эфир.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Реклама. Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage — современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage — лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage — от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности — dongfengmotor.ru.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка – 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: KGM представляет.
17: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
18: Ура! Новая машина!
19: А чем он так хорош?
17: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
19: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
17: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
16: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
20: Кэш можем.
21: Беспроцентный лимит на все. Можем?
20: Кэш.
10: Кэш можем.
20: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
20: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
20: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
21: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Сергей Беляев, Олеся Курбатова. У нас сегодня в гостях, друзья, это участники команды актеры проекта «Звезды», которые пошумели, наделали много шума. И вот сегодня у нас в гостях тоже шумят, кстати.
1: Да, и, кстати, можно смотреть за всем происходящим на сайте веселаярадио.ру. Спрашивают прекрасные барышни, что нужно сделать, чтобы стать женой Сергея Беляева?
2: Проклясть
1: себя. И почему ты до сих пор в поиске?
3: Слушай, на самом деле, ну, во-первых, надо быть, да, проклятым, чтобы вставать в 6:30 готовить. Не, на самом деле, смотри, рожать не надо, там что-то, какую-то кашу кинул им, все, и до вечера ты их не видишь. Растяжек нет, понимаешь, ну, то есть, мне кажется, да. выгодно.
2: Бонусов,
3: да?
2: Много, но и минусы присутствуют.
3: Так, почему я в поиске? Да нет никакого поиска, есть просто сейчас нужно после этого что нужно просто немножко постоять на берегу и стабилизироваться. Но...
0: Интересуйтесь.
2: Но мы открываем шоу.
1: Так вот, мы как раз открыли это шоу. Нам можно написать +7 915 0303 567. Какой должна быть она, Сереж?
3: Она должна быть...
1: Ну давай точно вот ред флаги. Она точно, например, не должна быть скорпионом. Я забыла, что ты скорпион.
3: Мне вообще-то видно, Сергей. Давайте, пускай я буду. Ее должны звать Надя.
1: Надя, так.
3: Все вот так вот я сузил.
0: Сейчас все Надя где-то в стране.
1: Так всегда можно поменять паспорт. Ну и, собственно, имя поменять. Если вы готовы поменять ради Сережи, пожалуйста, меняйте, пишите нам +7 915 0303 567.
2: Но только имя.
0: Ну, все понятно.
3: Нормально слился от вопроса?
0: Все
3: нормально,
0: хорошо.
1: Ушел. Отлично, все. Записано.
0: Так, Алис, к тебе вопрос. У нас он родился одновременно с Олей, да, на самом деле. Мы узнали, что... Сейчас я посмотрю всю подсказочку. Угу. Университет штата Мэриленд.
4: Мэриленд.
0: Расскажи, пожалуйста, ну вот почему не щука, щепка, гитис, вгик? Как ты оказалась вообще?
3: А меня туда не взяли.
2: Нет, дело в том, что меня рекрутировали, я занималась прыжками в воду.
3: Прости?
2: Профессионально. Прыжками в воду.
3: Нет, рекрутировали.
2: Рекрутировали.
3: Рекрут. Угу. Понятно, спасибо.
1: Пригласили.
2: Ну, пожалуйста. Вот, меня значит, рот сломался. Рекрутировали, когда мне было 16-17 лет, в университет по спорту. У меня был хороший аттестат, хорошо училась, не знала языка абсолютно, не сдала ни один экзамен.
3: Скажи, чем ты занимался, это же потрясающе.
2: Я сказала, четыре. Я занималась прыжками в воду специально для Беляева.
1: А для этого не нужно знать английский.
3: Да.
2: Дайвинг.
3: Ты молча же прыгаешь.
2: Помогите!
3: Я прыгаю! Бомбочка!
1: Так, и...
3: Такие прыжки вот такие, типа. Лягухой! Прости,
2: все. Пожалуйста. В общем, меня рекрутировали, я уехала, и там университет — это огромная махина, в которой ты живешь еще, и ты выбираешь себе специальность, и я поступила там на актерский.
1: А сколько ты училась в общей сложности?
2: 4.5 года.
3: Four
2: and a half. Половинку я учила язык сначала первый семестр, а потом уже классы начала брать.
1: Ну, вот что интересно, у вас в команде люди из Щепки, из Щуки, и вот человек из штата Мэриленд. Ну, то есть нет какого-то ощущения, типа, ой, ну у тебя не классическое образование.
0: Не добили ли тебя за школу, да, хочет спросить Оля.
3: Да нет, мне кажется,
2: Короче,
3: мне кажется, Алиса вообще уникальная на самом деле, действительно, именно по-актерски, как человек, конечно.
2: Так себе!
1: Мы помним, да, Скорпион.
3: Мне кажется, вот у нас как-то была история, вообще мы говорили про какие-то боли наши, вот про потешность, что сейчас все же должны быть артисты такие, девчонки такие должны быть очень такие, все вот так полушепотом разговаривающие.
1: Да?
3: Мне кажется, сейчас приходит время, вот Инна Чурикова обратно, вот, ну, нам нужны потешные бабы. Ароновой мало. Алиса Курбатова, пожалуйста.
2: Да. Вот здорово, сначала Аронова, потом Курбатова. Я за.
3: Нам нужны потешные бабы.
1: Курбатова, потешные бабы. Вот так вот.
2: Так и есть, так и есть.
0: В целом все, заголовок готов.
2: Моя профессия.
0: Заголовок готов, забирайте это. Так, ну, смотрите, вы пришли в мир юмора. Да, по сути, из актерской среды. Вот такую историю давайте провернем. А что, если, например, кого-то из участников проекта «Звезды» и членов жюри, скажем так, дислоцировать, переместить на сцену театральную. Угу. Вот какие бы образы, каких героев, там, например, Иван Абрамов, какая роль подошла бы Ване?
3: Мне кажется, Абрамова подошла этому...
0: Ну, помимо «Мушкетера», конечно.
3: Да, помимо... Это «Жестокий романс». Это «Бесприданница», да? Карандышев?
2: Да.
3: Который играет Мягков в фильме, да?
2: Да.
3: Вот такое бы я ему дал бы, чтобы Михалков его унижал.
5: Чтобы я Ванечку унижал. Ванечка, да-да-да.
0: Очень круто.
3: Но мне кажется, вот... Да, Карандышев, да? Блин, поправьте меня, пожалуйста. Меня сейчас убьют, тут меня слушают. По-моему, да, Карандышев.
0: Нас сейчас поправят.
3: Да, что поправьте.
0: Так, а если Азамат, брать Азамата, вот какую роль бы Азамат сыграл? На театральной именно сцене.
2: Тишина сколько может длиться в этом эфире?
3: Да, мне кажется, не знаю, что-нибудь. Фигаро.
2: Да, ну любую, мне кажется, любую характерную роль, которая... немножечко выше статусом человек.
3: Ну, может быть, тогда бы он играл бы в...
2: Ревизора?
3: Ну, что-то вот городничего какого-нибудь,
2: да? Да.
0: К нам едет Азамат.
3: Да. Нет, к нам едет Дорох тогда. Кстати, вот у Дорохова, да, он сказал уже, что у него спектакль. Мы на самом деле, мы все вот как-то сначала такой какой-то флер был от... Ну, Дэн, он же юмором занимается. Вот делает спектакль, ну и делает спектакль. А потом вот как-то мы увиделись, поработали. Я думаю, что на самом деле вот это он будет испытать то, что мы испытали на фестивале и на первых техничках.
2: Мы ему желаем,
3: да, мы желаем
2: испытать
3: его...
2: максимальное удовольствие.
3: Да, и еще раз говорим, 29-30 сентября приходите
2: в Москвиче,
3: это метро «Текстильщики», приходите, пожалуйста, к Денису. Я 29 числа пойду.
1: При поддержке «Юмор ФМ».
3: Да,
1: и, кстати говоря, билеты можно тоже выиграть в эфире «Юмор ФМ».
0: Мы разыграем билеты. Да,
3: круто. Мы пойдем Дэна поддерживать, потому что вот все юмористы там... Такая классная, правильно, Алиса говорит, какая классная атмосфера. Там не то, что все конкуренты, какие-то, да, фестиваль юмора, да, все кайфуют,
2: радуются,
3: все борются самими себями.
0: Самими собими, да. Ну, как раз ты прям практически процитировал Дорохова, потому что мы спрашивали, появилась новая команда, актеры, чувствуете ли там вы с командой регионов, что они там главные конкуренты ваши?
3: Да.
0: В целом конкуренция хорошо, но, да, борьба больше с самими собой.
2: Конечно.
3: Да, 100%.
0: Так, ну и давайте завершим историю с театральным перемещением из членов жюри. Артемий Лебедев, кого бы мог сыграть?
1: Я, кстати говоря, вчера смотрела Old School, вторую часть, и вот там я как будто бы увидела Артемия Лебедева.
3: Вот эту историю? Директора. Вот эту. А, директор, потому что с головой Паша, который играет.
1: Почему-то у меня как-то сразу так...
3: Что, не знаю, какой-то чей-то мерзкий отец.
2: Мне кажется, он хорошо сыграет какого-нибудь такого вот инфернального персонажа.
3: Ну да, но если мы говорим, мы же сразу... Если так мысли, то, наверное, какой-нибудь Клавдий, да? Но это, но если говорить именно про актерские-примочки, я не понимаю, сколько у него штампов у
0: Артемия. Сколько скиллов.
3: Сколько скиллов, да. Ну такой вот по ощущению Клавдий такой. Вот убил и молчит.
0: Кто знает, что там было в жизни Артемия Лебедева, да? Он чем-то делится, конечно, но не всеми подробностями.
1: И слава богу.
0: Да, действительно. Друзья, еще одна короткая пауза, после которой вернемся в эфир обязательно.
6: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.
0: Бурный и Мажара.
2: Сергей Беляев, Алиса Курбатова у нас сегодня в гостях. Ребята, еще раз привет. Еще
3: привет,
2: раз
3: вам, ребята. Спасибо, спасибо, что пригласили. Очень весело с вами. И хорошо, правда.
4: Команда актеры.
2: Это взаимно, кстати, да.
4: Весело. Звезды на НТВ при поддержке Юмор-ФМ.
2: Все так.
4: Да, я просто почему-то решила, ну, на всякий случай напомнить. Да,
2: премьера состоялась 5 сентября.
4: 5 сентября,
2: при поддержке Юмор-ФМ.
4: Да. Однозначно. Ну, и, кстати говоря, у вас в ближайшее время будет батл. Как раз-таки с Дорохом, правильно же?
2: Да,
4: с регионами.
2: Да, да. Интересно распорядилась судьба, да?
5: Да.
3: Или не судьба.
2: Или продюсеры.
5: Я так думала, а в другом случае, если бы даже кто-то другой попался, ну то точно так же бы.
3: Да-да, кто там слабый? Ну реально.
2: Ну да,
3: ну как бы казахи бы попались, ну как бы мы под их обаянием с ума
4: сойдем бы.
3: Да не, ну понятно, нет, на самом деле регион настраивает нас на какую-то просто... Во-первых, понятно, что мы боремся сами с собой, но все равно и регионы, и Дорохов, ну, откровенно, они очень сильная команда. Просто машина.
2: Это уже настоящий бренд.
3: Ну да, мы до технички уже выступали после них, но это как выходишь, как после ядерного взрыва.
2: Да,
3: вот.
2: Да,
3: то есть мы со своими вот этими деликатными цветочками там как бы непонятно куда сажать. Есть такое ощущение. Поэтому, конечно, настраиваемся просто, что пускай будет крутой мотор.
5: Да, чтобы было весело, здорово, разнообразно.
4: Но мне кажется, что вы в целом-то пришли для того, чтобы просто кайфануть.
3: Ну, я бы не сказал, что мы пришли просто кайфануть. Мы пришли, наверное, попробовать, а насколько актерские скиллы и инструменты, которыми мы владеем, благодаря нашим легендарным учителям, работают здесь, на сцене, где есть юмористы. То есть вот все говорят, вот, мы пришли там, вот, показали там, типа, что такое, как не профессионал.

0: Нет, мы как раз пришли туда, где, ну, что мы очень любим. Mm-hmm. То есть yeah. я очень люблю игру КВН, да.
1: Обожаю.
0: Не скроем, что она чуть-чуть похожа на то, что происходит, происходило в лучшие времена.
1: Я когда жила в Америке, мне тоскливо, когда становилось, хотела что-то. Я смотрела КВН и «Папины дочки».
2: Просто это круг замкнулся.
0: Поэтому, если бы мы туда пришли бы вот с этой претензией о том, что да мы сейчас вас всех на место поставим, нет. Мы пришли туда именно с какой-то своей историей, но туда, что мы очень любим. И то, что в жюри сидит, мы очень любим. Не знаю, это можно говорить или нет. Но вот это всех ребят, на которых мы реально выросли. И Азамат, и казахи, и борцы, господи, в каком они году появились.
1: Приходишь, и там легенды.
0: Да, да, поэтому, ну, мы вот мне кажется, поэтому, а тут мы ни в коем случае не хотели никого, да, как-то? Нет.
1: Нет, мы с восхищением.
0: Именно со своей какой-то пришли историей.
3: А интересно, вам кто-то говорил там из разряда, ой, ну вы вообще не КВНчики, что вы тут пришли шутить?
2: Денис Дорохов шоу, кстати, первым же делом сказал. А если у вас профессиональное КВНовское образование?
0: Да, да, да. На самом деле, я помню, когда был фестиваль, и мы же были в одном моторе с регионами, Амир говорил, мы когда у нас была вот эта вот, как называется, грустная история, да, когда мы говорили про родителей, и этот Амир такой, ничего, что это вообще-то веселое юмористическое шоу. Вот, нет, ну все так как-то просто... смотрит и думает, ну это грустно же, это же не... А почему-то это работает.
1: В общем, трагикомедия.
0: Сочетание, да. Трагикомедия, что-то такое никулинское, советское.
4: Потому что попадает.
0: Теплое, пленочное. Вот про это.
3: Нет, я просто
0: история.
3: К тому, что вот, например, там человек без актерского образования на Кинопоиске появляется. Вот. Я, например...
2: Пользуясь случаем, скажем, что это Ольга Сергеевна.
3: Да,
2: Матвей.
3: Я...
1: Поздравляю.
0: Это, знаете, мне кажется, эффект. Вот эффект распавшегося Советского Союза, когда вдруг все очистилось, и это пространство нужно было чем-то заполнять. И появились не профессионалы, такое немножко дилетантская история появилась, но это не в плохом, я говорю, просто появились яркие люди, которые начали заполнять. КВН был ярким, было радио на высоте, все слушали бесконечно, да, это просто...
1: Да.
0: И просто это пространство заполнилось. Ничего плохого в этом нету, как бы. Ну, мне нет ощущения, что вот мы шутим, да, про Олесю Иванченко. Да, да, пожалуйста, если это, ну, если это нравится кому-то, если это никто не умирает, то почему бы нет?
2: А вот, кстати, еще вопрос. После вашего выступления получили обратную связь больше позитивных каких-то отзывов, либо же был хейт?
1: Ну, мне кажется, мы получили больше позитивных отзывов, либо мы просто читаем только позитивные.
2: Это тоже правильный подход,
3: на самом деле. А кто-то хейтил?
2: Ну, я, на самом деле, листая социальные сети, наткнулся на одного вашего коллегу по цеху, который, ну, скажем так, отзывался не то чтобы резко, но...
1: Ну, дай бог ему здоровье, что я могу сказать.
2: В частности, зацепила шутка про господина Прилучного.
1: Ну, это формат шоу.
0: Это формат прожарки,
1: да. Мы не можем прийти и говорить, как я хорошенький.
3: Подожди, это сам Паша, что ли, написал?
1: Нет. Это прожарка, это острый юмор. Если шутить супер деликатно, ты не пробьешься,
3: конечно.
1: Особенно по сравнению с... Все равно есть какая-то форма. И надо к этому относиться точно так же. Но если кого-то обидели, ну, просим прощения, что обидели.
0: Ну, грубо говоря, мы смотрим ПВН, да, вот плохие выдуманные новости. Ну, вот это, ну, как бы, ну, если не нравится, просто не мучь себя, не надо. Конечно, можно было бы не нас смотреть, а почитать, например, перечитать Достоевского, правильно?
1: Верно.
0: В это время хороший вечер, свечка, Достоевский, да? Игроков, например.
3: Кстати, у вас есть сейчас уникальная возможность настроить слушателей Юмор-ФМ, случится аффирмация в прямом эфире. Вы можете настроить всех на то, чтобы за вас голосовали, чтобы вы победили в итоге в звездах.
2: Выборы прошли уже.
3: А, да? Короче, ваша минута славы. Вы готовы? Алиса, Сергей, музыка?
2: Пожалуйста.
5: Дорогие радиослушатели, в вашей жизни будет все прекрасно. Настолько, насколько вы этого захотите.
6: Удача будет улыбаться вам. Нужно только встать с правильной ноги. Но вы же не знаете с утра, какая правильная нога. Поэтому вставайте сразу на обе.
5: И помните, свиной гриб — это трюфель.
3: Ну вот здесь не хватало еще прям вот хрюкнуть надо было. Идеально, обожаю.
0: Какая крутая шутка, слушай, вообще. Да.
1: Я придумала 4 дня назад, класс, с собой.
0: Класс, обалдеть.
1: Это пригодилось.
0: Не зря.
4: Слава богу, мы это не используем на батлах.
3: Это домашняя заготовочка.
2: Класс, класс.
1: Да, шаблончик остался.
2: Да. Вытянула резину, да, называется это в КВН. Слушайте, ребят, да, спасибо вам огромное.
4: Спасибо вам.
2: Мы получили невероятное количество удовольствия.
4: И мы. Ребят, у вас очень крутая, сложная работа. Вот приходишь к вам и думаете, а вот тут что-то кайфуете. Мы знаем, что это такое. Давайте, быть все время в таком классном настроении, это... Работа. Честно, я представляю, как нужно утром, несмотря на то, что происходит вообще в мире и дома, быть вот такими позитивными. Это большая работа.
3: А мы же тоже актеры. Все остается там.
4: Да, да, 100%. Восхищаемся.
3: А мы вами восхищаемся.
4: Спасибо.
3: Все, пойдемте обниматься. Ура!
4: Хватит кукушка петуха, потому что петух хватит кукушки.
2: Накрывайте на стол. Сергей Беляев, Алиса Курбатова, друзья. Команда актеры. Спасибо вам еще раз огромное.
3: Спасибо. Всем хорошего дня. И с удовольствием продолжаем смотреть шоу «Звезды» на НТВ, ВК-видео. И, конечно же, голосуем. А, нет, там не голосуем, да?
1: И, конечно же, при поддержке Юмор-ФМ.
2: Вот, да, действительно.
3: Мяу-мяу и мур-мур.
2: Да, шутки шоу вернутся завтра. Всем чао, пока. Обняли, приподняли, покружили, поставили на место. Отошли, уже скучаем.
4: Ура!
2: Пока. До завтра, пока. Шутки
7: шоу. На Юмор ФМ. Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
10: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
11: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
12: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте banka.sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Юмор.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в отделении полиции.
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто какая-то жесть. Это просто жесть.
4: Детектив, алло. Быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас. Понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера. Ясно?
3: Понятно.
6: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
6: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Просто занимайтесь делом, окей?
6: Да вы что, серьезно, что ли? Какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7000 пенсий украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да они стоят 200 тысяч.
6: Ой, сколько им? Сколько?
3: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, 3 пары, 800 тысяч.
5: Да что ты, как ты считаешь, какие 800 тысяч? Чё? Там минимум 1,5 ляма будет.
4: Вы чё, блин, 3 по 200 это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
6: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет, или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании. Или вся жизнь в моей квартире.
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
6: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются. В чем разница-то?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески.
4: Реально, просто
6: ладно,
4: по-человечески.
6: Ладно, задолбали,
4: реально.
6: Садись сюда.
4: Ладно, что надо.
6: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
6: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
6: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым,
5: да.
4: Заявление.
6: Вы что, писать не умеете?
3: Мы умеем и писать.
4: Мы умеем.
3: В смысле,
4: мы
3: побольше
4: многих.
6: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Чё,
5: короче.
3: Мы такие идем, короче, такие идем, И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, какие-то просто какие-то бичи тусуют, реально.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня? Такие,
4: вообще.
3: Такие. И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
4: Вообще
3: просто.
4: Спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда, нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорят, молодые люди, вы что себе позволяете? Мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, это такая боль.
6: Я не девушка, а вас они тоже избивали?
5: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
4: Да.
6: Короче, понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу.
3: В целом,
6: вот,
3: да,
6: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
4: Слушайте, ребята, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну короче, ты такое средненькое.
6: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
3: До свидания.
4: До свидания. Удачно
3: патрулировать область.
4: До свидания.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ну, по-моему, абсолютно сумасшедшее утро сегодня получилось в эфире Юмор-ФМ. Давайте с этим же настроением будем встречать день. Доброе утро тем, кто только проснулся. Добрый день, собственно, тем, кто давно на ногах. И по традиции добрый вечер абсолютно всем, у кого он уже наступил. Денис Савельев с этой минуты вместе с вами. Продолжаем наслаждаться новым сезоном и радоваться шуткам Андрея Рожкова. Их много, все крутые, классные и очень смешные. Ну и, конечно, напомню, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, чему мы тоже продолжаем радоваться. В финале этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше «Лига городов» и лучшие миниатюры проекта. Наш угарный папа Гар Дмитриев совсем скоро заглянет в эфир с перлами ваших детей. И еще больше юмора прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм поделится своими лучшими цитатами. Всем привет и по традиции пламенный и огромный.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

вечером поздним. Пусть праздничный свет заполнит мир.

холодных ветров. Кто выдумал вас растить зимой? О, белые розы,

0: хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все. И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ох, как люблю вот эти жизненные шутки, когда вроде бы и пошутил, а вроде бы и правду жизни действительно рассказал. Шутка Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Именно ее нужно запомнить, повторить, получить за это 3000 рублей и отправиться в суперфинал, дабы уже там бороться за новый и роскошный автомобиль. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Сайт веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою потрясающую фотографию. Помните, что участие абсолютно бесплатное. С кем будем играть, как всегда, решит наш улыбазер. Он уже на низком старте. Ваши фотографии с огромной скоростью мелькают мимо меня. Давайте выбирать игрока. 3, 2, 1. Улыбазер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Олег из Красноярска появился на экранах и, надеюсь, сейчас появится в эфире Юмор-ФМ. Давайте ему скорее будем звонить. Набрали номер Олега, звоним в Красноярск, где уже давным-давно обед. Будем надеяться, что Олег слушает Юмор-ФМ, может быть, даже обедает и уже готов повторить нам шутку в эфире. Но сначала, конечно же, хотелось бы дождаться гудков. Вот они, 30 секунд засекаем. Остается только надеяться, верить и ждать. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Нам нужен Олег из Красноярска, это вы?
3: Да, это я.
2: Да, здравствуйте. Олег, как у вас дела? Чем занимаетесь?
3: Еду за едой.
2: Едете за едой. Прекрасно. Обедать собираетесь. А Юмор-ФМ сейчас слушаете? Сможете нам шутку Андрея Рожкова повторить?
3: Сейчас не могу, к сожалению.
2: Не сможете. Пропустили, прослушали, правильно? Ага, я вас понял. Ну, смотрите, Олег, ничего страшного в этом нет, потому что ваша фотография все равно остается в улыбайзере, и он может снова вас выбрать. Запомните эту информацию, ну и все-таки как-то внимательнее слушайте Юмор-ФМ и ловите шутки Андрея Рожкова. Договорились?
3: Все,
2: Олег, вам тогда прекрасного дня, ну и приятного аппетита. Красноярску большой привет. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселоерадио.ру и точно так же, как Олег из Красноярска, загружайте свою позитивную фотографию и становитесь участником игры. Это просто и абсолютно бесплатно. Мы продолжаем далее.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама!» Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОКРН 116-777-467-8-07-61. Город Москва.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселоерадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
5: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: Так, ну лунные ночи я вам, конечно, пообещать не могу, но зато могу точно пообещать хорошие новости, где Юля Дечкина расскажет о разных рекордных рекордах. Необычных, порой странных. Вот я бы, честно говоря, тоже какой-нибудь такой рекорд с большим удовольствием установил там. Например, кто больше спит? Вот точно бы я бы выиграл. Через несколько минут ловите все подробности и смешного до конца этого часа. Один из лучших монологов Михаила Задорнова. И еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Лига городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
4: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
5: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
6: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
5: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
6: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
5: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
6: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельное стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
5: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
6: Вы меня просто повертеть хотите?
7: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
5: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
7: До свидания, до свидания.
1: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
4: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
8: Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: Шлагбаум.
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед, надо встать!

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это выпуск рекордных новостей. Начнем с американца Дэвида Раша, который целый час складывал бумажные самолетики. В итоге получилось полностью сделать 415 штук. Предыдущий рекорд 250 самолетиков за час был поставлен всего-то в феврале. Ну, надо отметить, что нельзя складывать самолетики тяп-ляп. Там строгая схема из 7 этапов. Комиссия строго следила, чтобы все было четко. Каждый самолетик нужно было после подкинуть, чтобы проверить, летит он или нет. Ох, и нелегкая эта работа. Рекорды рекордные ставить. А местами еще и болезненная. Школьница из Калуги Дарина Жихарева установила рекорд России по жонглированию на волосах. Ну, не в том смысле, что она прямо жонглировала волосами, а в том, что 10-летняя девочка висела на трапеции на своих волосах и при этом улыбалась и жонглировала шариками. Дарине удалось провисеть на собственном хвостике 5 минут 58 секунд. Вообще, девочка увлечена цирком и много занимается гимнастикой именно на волосах.
1: Хорошие новости.
2: Ладно, к простым рекордам наконец-то. Книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую и самую маленькую лошадь в мире. Самым высоким оказался 4-летний шайерский конь Хьюго из Великобритании. Его рост составляет 199 сантиметров. Он выше своего человека. Титул самой маленькой лошадки принадлежит поню Пюмюкель из Германии. Рост Пюмюкеля всего лишь 52 сантиметра и 6 миллиметров. Пюмюкель в 4 раза ниже своего высокого сородича Хьюго. Один вырос, а другой не вырос. Ну и что? Зато они звезды. Интересно послушать, как эти поники-коники ржут над людьми, которые мучаются из-за рекордов. Кстати, оба коняшки уже в нашей группе в Максе. Смотрите, какие они красавчики. Подписывайтесь на Юмор ФМ. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
3: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
1: Реклама.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
10: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
12: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.

0: Время местное.
1: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День без автомобиля. Автовладельцам сегодня советуют оставить своих железных коней на парковках, а на работу или по делам отправиться на общественном транспорте. Это поможет хотя бы на один день снизить объем вредных выбросов от машин и сделать воздух в городе чуточку чище. Еще полезнее будет пересесть на велосипед или вообще устроить день пеших прогулок. Так, помимо экологической сознательности, можно подтянуть и свою физическую форму. Впервые такую акцию 22 сентября провели в Швеции еще в 1973 году. К концу 90-х она уже проходила во многих странах Европы, а с 2005 года пришла и в Россию. Челябинск же впервые присоединился к акции в 2014 году. К слову о природе, она на Южном Урале всегда готова преподнести сюрпризы. К примеру, в Челябинском городском бору зацвела сирень. Цветы раскрылись не на единичных ветках, а сразу на множестве кустов. Вдобавок в траве показались белые лепестки земляники. В соцсетях появилось множество фото необычного явления. Впрочем, специалисты не разделяют восторга горожан и надеются, что позднее цветение не помешает сирени пережить зиму. А в Магнитогорске появилось новое интересное пространство. На базе библиотеки семейного чтения в новом микрорайоне открыли многофункциональное пространство-трансформер «Сфера». Здесь планируют давать детям и подросткам знания и обучать навыкам по многим профилям. В списке экологическое просвещение, краеведение, декоративно-прикладное творчество и использование искусственного интеллекта. Для занятий приобрели современное оборудование. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
0: Реклама спонсора.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
0: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже, ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Ухожу и возвращаюсь, возвратясь, ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь, провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
11: Ну есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ.
9: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.file3.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
13: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Пароль?
15: ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже ваша зарплата.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голую голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
5: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
6: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
6: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
6: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
6: Ну да, это же экономический форум.
7: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

А вот мы на Юмор-ФМ крутим огромное количество шуток Андрея Рожкова для того, чтобы ваш рабочий день становился ярче, интереснее и веселее. С большим удовольствием продолжим это делать и далее. Делайте громче, наслаждайтесь. Ну а вообще, да, новый сезон на Юмор-ФМ. К нашей компании со своими крутыми шутками присоединился Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой плюс в том, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В этом продолжаем убеждаться, этим продолжаем наслаждаться. И уже в финале часа услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Также чуть раньше появится Сатья и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Игорь Маменко и его любимые анекдоты тоже обязательно будут. Дождитесь. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки-песни». У микрофона Денис Савельев. Как всегда, всем огромный пламенный.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Я помню давно, учили меня отец мой и мать. К медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой. Ай, как смешно.
3: Жила.

0: Компас, а Юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу. А я в берушах, они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
3: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
0: Секс ми мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми мам,
4: вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
5: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
4: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
1: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тот из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело.
2: Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее попоил, там побаюкал, ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: который бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
3: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
4: Они чувствуют нас.
5: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
6: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: Мадонна. По-моему, прекрасный вариант, как называть свою вторую половинку. Ну, либо можно взять пример Сани Семенович, которая после помолвки зовет своего жениха «Ваше Величество». Вопросов у меня на самом деле больше, чем ответов, но Юля Деточкина все узнала и расскажет подробности в «Хороших новостях» буквально через несколько минут. Не пропустите, пока же будем наслаждаться шутками. В финале этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Ну а прямо сейчас на ваши вопросы тонко и, конечно же, с юмором будет отвечать Сатя. Все потому, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший... Что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на, ну, на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы, если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Тома и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. И в этом выпуске «Высокие отношения». Певица Анна Семенович после помолвки начала называть своего жениха «Ваше Величество». «Ваше Величество, теперь я вот так к нему обращаюсь, спрашиваю, Ваше Величество, а как вы себя чувствуете?» А жених, бизнесмен Денис Шрейер, отвечает: «Я себя чувствую хорошо, позанимался спортом, прогулка, творожок на завтрак, все отлично. А сплошная скукота наступила в моей жизни, семейная жизнь называется, а говорили, что будет так весело», – жалуется Семенович. Интересно, а как он ее называет? Еще одна красотка Анджелина Джоли заявила, что готова вернуться к свиданиям спустя 10 лет одиночества. Именно столько Энджи переживала развод с Брэдом. Джоли сейчас 51, и у нее строгий список требований к будущему избраннику. Точно не актер, у нее табу на коллег. Никаких проблем с деньгами, должен быть богат. А еще до первого поцелуя подписать соглашение о неразглашении, плюс проверка от службы безопасности. Понятно, что пока желающих нет.
1: Хорошие новости.
2: Актер Мэттью МакКонахи, который дружит с актером Вуди Харрельсоном не только на экране, но и в жизни, рассказал, что дружба – это очень странная. Вуди Харрельсон ни разу не приходил к нему домой как нормальный человек. И вот однажды МакКонахи проснулся от того, что Харрельсон лежит в его кровати между самим Мэттом и его женой. Вуди перелез через забор, залез в окно и лег в кровать. По словам Вуди, он надеялся, что у Мэттью нет оружия, а его жена была очень теплой. По словам МакКонахи, они с женой громко орали: ну, наверняка слова там тоже были, но не для эфира. Впереди еще много хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Достойный последователь бренда «Черри».
8: I love you, Tenet.
7: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Качество и цена.
7: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
1: Реклама.

0: ваши документы, пожалуйста.
1: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву.

0: Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный, неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте. Сплевывайте. Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплекс комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ. Подольск, деревня Калядина.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда и гагол на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
4: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби хорсингу.
5: Мы вам и го-го!
6: Не реклама!
7: Вас уволили и больше никуда не берут?
8: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
9: Усть-Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
8: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
10: Сымай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, бичева, порты.
11: Еще раз их.
9: Усть-Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.
12: Элитный маникюр?
13: Теперь это доступно.
12: Росомаха.
13: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
12: Росомаха.
13: Зачем отращивать, если можно наращивать?
14: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
13: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, Стрёмный переулок 8, строение 11А.
15: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
13: Росомаха. Удивляй когтями.

0: И наши лучшие шутки тоже летят по волнам. Если вы это слышите, значит, ваш день точно наполнен позитивом. И мы делимся в новом сезоне на Юмор-ФМ, где компанию нам составил Андрей Рожков со своими короткими, но очень крутыми и, само собой, смешными шутками. Плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, чему мы все несказанно рады. В финале этого часа услышим веселые истории жизни химиков, которые расскажет Михаил Полицемака в проекте «Шутить изволите». Чуть раньше будем листать протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». Классика жанра тоже обязательно появится. Геннадий Хазанов отметится в эфире «Веселого радио». И еще больше юмора прямо сейчас в «Большом стендапе». У микрофона Денис Савельев. По традиции всем большой и пламенный.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
2: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться хочу. Недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция. Женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать. Пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму корвалол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я позволю себе рассказать то, что произошло много лет тому назад, в 76-м году, когда весь советский народ, ну и, естественно, все прогрессивное человечество готовился отметить самое крупное событие 20 века, 70-летие со дня рождения Леонида Ильича. Мне сказали, что меня включили. Когда я спросил, куда, сказали, будешь участвовать в концерте в честь 70-летия. Для этого меня вызвали в Министерство культуры. В большом зале два ответственных работника министерства должны были отобрать одну единственную миниатюру, с которой я должен был порадовать генерального секретаря коммунистической партии. Я читал весь свой репертуар. Проходило это следующим образом. Я читал миниатюру, как вы понимаете, в полной тишине, потому что этим людям было совсем не до смеха. Им надо было сохранить должности после юбилея. Я заканчивал читать миниатюру, наступала абсолютно мертвая тишина, потому что во время чтения было зловещее. А когда заканчивал читать, наступала мертвая тишина, они друг с другом начинали обсуждать, годится это или нет. Так продолжалось минут 45. Мне это надоело. Я сказал, вы не могли меня вычеркнуть из этого списка? Один из них вздохнул тяжело и сказал, мы тебя с удовольствием вычеркнули, но не мы тебя туда вписали. После этого я понял, что мое участие в этом вечере вопрос решенный, но надо было найти подходящую миниатюру. Я обращаюсь с просьбой к писателю Леону Измайлову. Говорю, что вот понимаешь, такая беда. Мне надо идти на день рождения к Брежневу. А идти не с чем. Он говорит, я что-нибудь подумаю. Через несколько дней приносит мне миниатюру. В этой миниатюре рассказывалось, как мой герой, учащийся кулинарного техникума, как следует поел арбуза и, съев последний кусок, тут же пошел провожать свою любимую девушку. Я бы сказал, непритязательная история со всеми вытекающими из нее последствиями. И самое удивительное, что именно эту историю и отобрали на юбилей. Видимо, она пришлась по вкусу. Подождите, подождите так иронически смеяться. 19 декабря 1976 года в Георгиевском зале Кремля состоялось это торжество. Я на этом торжестве выступал по счету 33-м. 33-м. Все выступавшие были разбиты на тройки. Тройка состояла из двух приветствий от политических деятелей, и третье выступление было от представителей творческой интеллигенции. Я входил в 11-ю тройку. У меня в тройке был Рауль Кастро, первый секретарь Компартии Литвы Гришкевичус, и третьим был я. А всего был 33-м. Почему я так назойливо повторяю эту цифру, 33-й? Сейчас вы поймете. Торжество начали в 5 часов вечера. Я к микрофону вышел в начале 10-го. Все это время гости сидели за столами. Но по протоколу встать и выйти из-за стола хотя бы на минуту не полагалось. Поэтому, когда дошла моя очередь, я подошел к микрофону и начал исполнять свой трагический монолог. Совершенно неожиданно выяснил, что ничего более актуального для этого дня рождения придумать было невозможно. Потому что все, кто сидел в Георгиевском зале к этому моменту, думали только об этом. Включая самого юбиляра. Вечер закончился, к нашему столу подходит новорожденный. И полностью отождествляя меня с моим героем, задает прелестный вопрос. Он говорит, я знаю, чего не понял. Получилось у тебя или нет? Я вам скажу честно, я так испугался. Я сказал, ну это на вашу фантазию, Леонид Ильич. Он посмотрел на меня и очень по-доброму, что называется, в полном смысле слова по-отечески сказал, не знаю, как у тебя, у меня сейчас получится.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
0: так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Это Юмор ФМ, и если вы думали, что пробовали абсолютно все вкусы чипсов, то нет. На фоне этих все остальные кажутся чем-то простым и обыденным. Ну, во всяком случае, мне. А в общем, в Сочи сделали чипсы из бананов. Как, зачем и почему, как они вообще на вкус, Юля Дечкина узнала в «Хороших новостях», через несколько минут нам расскажет. А до конца этого часа услышим веселые истории жизни химиков в проекте «Шутить изволите», ну и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити Криминалити.
4: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
2: Реалити Криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, это Юля Деточкина с очень вкусными новостями. Малазийские ученые выяснили, что темный шоколад очень полезно нюхать. Взяли 20 спортсменов и давали им понюхать. Одним черный шоколад, другим молочный, а третьим давали понюхать воду. Изощренно. В общем, потом они занимались спортом, и вот те, кто вдыхал аромат темного шоколада, показали лучший результат по выносливости и не проголодались. Так что, если вы вдруг держите диету, да еще и много работаете, вдыхайте темный шоколад, а съедите уже, когда выдохнется. Мы уже рассказывали, что в Краснодарском крае собрали первый урожай банана. В Сочи из местных бананов сорта «Кавендиш» начали делать чипсы. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Андрей Платонов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий вкус российских бананов, утверждает он. В общем, пока мы с вами ждали свежие плоды, нам насушили бананы. Ну ладно, съедим.
1: Хорошие новости.
2: В одном из московских ресторанов появился свой десерт под названием «Сыночка-корзиночка». Это корзиночка из песочного теста с ванильным кремом, клубничкой и фигуркой 40-летнего маминого сынка. Фигурка тоже съедобная, она из белого шоколада. Цена десерта по запросу. Да такой корзинка бесценен. Даже жалко отдавать его московским хищницам. Заходите на страничку Юмор.ФМ ВКонтакте. Фото необычного десерта уже выложили там. На этом у меня все. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор.ФМ. Всегда хорошие новости.
3: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
8: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
1: Реклама.
11: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Точные науки, например, химия, шуток не терпят. Но это никогда не мешало самим ученым демонстрировать завидное чувство юмора в повседневной жизни. Как вы уже догадались, нас с вами ждут несколько историй из жизни известных химиков.
0: Шутить изволите!
1: У великого химика Дмитрия Менделеева было необычное увлечение. Он любил делать чемоданы. Однажды, когда ученый пришел в магазин,

0: магазин купить необходимый материал, один из покупателей спросил хозяина магазина: «Кто этот бородач?» «О, это очень известный человек, его все знают», — ответил хозяин. «Прекрасный мастер чемоданных дел, господин Менделеев». Однажды слуга великого химика Николая Бекетова в панике вбежал в его кабинет и закричал: «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» В ответ профессор, жаловавший исключительно научную литературу, удивленно спросил: «Да? Интересно, и что же они там читают?» Великий химик Александр Бородин был очень рассеян. Однажды ему пришлось уйти из дома по срочному делу. На двери он оставил записку: «Буду через час». Вернувшись домой и прочитав записку, Бородин искренне огорчился. «Какая досада! Ну, нечего делать, придется подождать».
1: «Шутить изволите?»
0: «Придется немного подождать и нашей следующей встречи на Юмор-ФМ. Впереди у нас еще немало смешных историй из жизни замечательных людей. Услышимся уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак».
1: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ.
10: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
12: ОК Элэстрейт. ОГРН 1176-7467-807-61. Город Москва.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Воспоминания – это билет в один конец.
18: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
19: Пацаны, химера!
18: А у тебя за спиной все человечество.
17: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон – умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос – зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
4: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
5: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
6: Я в прошлый раз вон с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
7: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
5: Представляешь? Вот ты прикинь,
6: бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла! Говорила про фундамент, вот все, что да, ой, каша, вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша, я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
4: Это просто поговорка, Азамат Ахирович, с вами каши не сваришь, что непонятно-то? Поговорка – это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
6: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
4: Да нет, их много есть.
6: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам. Я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Ишь, ты придумала себе, блин, вопросик. Каши не сваришь,
4: а
6: давай.
4: Вот есть работа, не волк в лес не убежит. Вот такая, например.
6: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
4: Ну, подходит, кстати.
6: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
4: Но это же мудрость.
6: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
4: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом. Попозже.
6: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь. Молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
8: Вы что-то хотели?
6: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка мне достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... с вами каши не сваришь, я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
8: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
6: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
8: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
6: Чего?
8: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по волчьи выть. Да?
6: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу! Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ! Кашу надо тоже про кашу говорить!
8: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить!
6: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную!
8: Волков боятся, в лес не ходить!
6: Я тебя сейчас уничтожу, нахрен, к чертовой матери!
8: Простите, я забыла, что про волка нельзя!
6: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня! Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко! Что такое еще, а?
8: Ну вот еще мой... можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
5: Точно рыбку, Кать?
8: Точно.
5: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
8: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
5: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
8: Азамат Тахирович, а может вам просто ну не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
6: Давай.
4: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Друзья, вот мы все ваши мечты взяли и воплотили в новом сезоне на Юмор-ФМ, который в самом разгаре. Напомню, в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток и правда зашкаливает. В финале этого часа ловите один из лучших монологов Михаила Задорнова. Также впереди лучшие анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Гар Дмитриев расскажет все детские песни в проекте «Угарный папа». Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Своими брутальными цитатами поделится сам Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев. Всем большой пламенный.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая – ее мать.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Очередной эпизод нашей суперигры в эфире Юмор-ФМ. Только что Андрей Рожков озвучил ту самую шутку, за повтор которой прямо сейчас можно получить 3000 рублей. Но самое приятное — это то, что вы пройдете в суперфинал и дальше будете бороться за новый и роскошный автомобиль. Уже в конце этого года кто-то из вас обязательно его получит. Ну а пока... веселорадио.ру. Заходите, присоединяйтесь к игре, это просто и абсолютно бесплатно. Мы же будем выбирать игрока, конечно же, сделаем это при помощи улыбайзера, который уже готов. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Анатолий, город Ростов-на-Дону. Именно его фотографию выбрал улыбайзер, и его улыбка ему, видимо, понравилась. Давайте позвоним Анатолию. Набран номер Анатолия, звоним в Ростов-на-Дону. Время у нас не отличается. Будем надеяться, что Анатолий на связи, уже готов поднять трубку, повторить шутку, получить 3000 рублей и отправиться далее в суперфинал. Вы, друзья, там тоже можете оказаться. Сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию. Есть гудки, есть 30 секунд у Анатолия для того, чтобы ответить. Ждем, надеемся. Кто знает, может быть, он и в суперфинал сегодня пройдет. Хотелось бы в это верить. Анатолий, ну же! Хотим вас услышать и хотим знать, что вы слушаете Юмор-ФМ и сможете повторить шутку Андрея Рожкова. Буквально 10 секунд остается у Анатолия. Ростов-на-Дону. Где же вы там? Подскажите Анатолию. 3, 2, 1. Анатолий, вы здесь? А в ответ тишина. Ну ладно, попробуем в другой раз. Улыбайзер может снова выбрать фотографию Анатолия. Вновь мы ему позвоним и будем надеяться, что тогда он точно нам ответит. Ну а пока просто пожелаем ему хорошего дня и будем далее продолжать играть в автомобиль за улыбку. Опять же, сайт веселорадио.ру. Заходите, добавляйте свои снимки. Это просто и абсолютно бесплатно. Едем дальше.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом.
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном: не стой там.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ваты густой, это летнее.

0: приготовил. Вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
5: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
6: И бесплатно.
5: Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: Ну, прямо история, как фотографируются девушки. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, ла-ла-ла. А вот жительница России подала в суд на фотографа за неудачные фотографии и, между прочим, отсудила аж 85 тысяч рублей. Это я к чему, друзья? Если уж вы делаете работу, то делайте ее хорошо. Юлия Дечкина все подробности расскажет в «Хороших новостях» через несколько минут. До конца этого часа один из лучших монологов Задорнова и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Любви все возрасты покорны, и сейчас я вам это докажу. Идет молодой человек по парку и вдруг видит, сидит на скамеечке бабушка такая старенькая и плачет. Он к ней подходит, говорит: бабушка, дорогая, что случилось, что вы плачете? Она говорит: у меня дома муж молодой, понимаешь, такой красавчик, ну вот как ты еще, только помоложе. Вот он меня утром, каждое утро будет, вот это вот, значит, завтрак в постель, такой он еще романтичный, в трусах ходит. Он говорит: так что ж вы поплачете, надо радоваться. Она говорит: так, а в обед мы идем с собачкой гулять по парку, он там нам расстилает такой пикничок, мы сидим, обнимаемся, целуемся. Вот. Он говорит: так здорово. Здорово, чего же вы рыдаете? Она говорит: а вечером либо в кино, либо в театр. Вот, потом приходим, ужин при свечах, стриптиз он танцует, и секс такой безудержный. Ой, опять зарыдал. Он говорит: да успокойся, уже плачешь. Она говорит: да я забыла, где я живу.
4: Некоторые дамы, кстати, на самом деле, намного лучше разбираются в футболе, чем мужчины. Беседуют две подруги. Наташка, привет, чем занята? Футбол по телеку смотрю. Вау, кто с кем играет? Понятия не имею. А за кого тогда болеешь? Ну, я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Подожди, так они же меняются воротами после первого тайма.
3: Вообще не напрягает. А сейчас я вам расскажу секрет счастливого брака. Ну, или будем считать, что это рубрика о подкаблучниках. Беседуют два приятеля.
4: Дружище, скажи, ты помогаешь жене по дому? Спрашивает один. Да нет, я все делаю сам.
1: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и несколько историй про коварных женщин. Многодетная мать, актриса Агата Муциеница, поделилась уроками кулинарного мастерства. Агата готовила творожную запеканку, но когда стала доставать ее из духовки, нечаянно уронила на пол. И уже в следующем видеосторис дети ели запеканку. Ну, не с пола, она ее собрала и красиво сервировала. Никто не знает, что запеканка упала, поэтому что? Во-первых, у нас пол чистый, да-да. А во-вторых, мы вот так красиво оформим. Смотри, неплохо уже, учит Муциеница свою дочку. Потому что что? Что упало? Упало у актрисы, то упало на бумагу. Жительница Краснодара засудила фотографа за неудачные фотки. Дело было под Новый год. Девушка наняла фотографа для фотосессии, а еще заплатила визажисту и парикмахеру 25 тысяч. Самому фотографу прилетело 13. И в итоге на фотках мадам оказалась толще, чем в жизни. Другой специалист по фото подтвердил, что все дело в неправильном ракурсе и плохо выставленном свете. В общем, дамочка выиграла в суде. Несчастному фотографу теперь придется заплатить 85 тысяч за моральный вред. Эх, жалко, что на мужей, которые вечно криво-косо фоткают тебя, нельзя в суд подать. Но это же они, любя.
0: Хорошие новости.
1: Но самые коварные тети живут в США. Короче, местные гражданки встречаются с симпатичными мексиканцами и пуэрториканцами. Но горячие латинос не всегда верны своим женщинам. И вот если коренная американка узнает, что дружок ей изменял, то все, пиши пропало. Мстительная леди идет прямо в миграционную службу и пишет заявление на изменщика, мол, проживает здесь без регистрации. Глупенького иностранца депортируют, а женщина пишет о своей мести в соцсетях. И таких постов очень много. Настоящий тренд. Коварство им имя. Но я, Юлия Деточкина, не такая. У меня все новости хорошие всегда. Ждите, скоро очередная партия.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День без автомобиля. Автовладельцам сегодня советуют оставить своих железных коней на парковках, а на работу или по делам отправиться на общественном транспорте. Это поможет хотя бы на один день снизить объем вредных выбросов от машин и сделать воздух в городе чуточку чище. Еще полезнее будет пересесть на велосипед или вообще устроить день пеших прогулок. Так, помимо экологической сознательности, можно подтянуть и свою физическую форму. Впервые такую акцию 22 сентября провели в Швеции еще в 1973 году. К концу 90-х она уже проходила во многих странах Европы, а с 2005 года пришла и в Россию. Челябинск же впервые присоединился к акции в 2014 году. Еще о пользе природе. В Челябинске продолжают очистку реки Миасс. Минувшим летом работали водяные комбайны, которые собирали водоросли. Сейчас на водоем в центре спустили земснаряд. Он занимается откачкой ила со дна реки. В Минэкологии напомнили, что проект по реабилитации Миасса рассчитан до 2028 года. Работы ведутся на 4 участках, а также на локации вблизи пруда Коммунар и Заячьего острова. И о важном культурном проекте в мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась авторская выставка «Код 74. Шифр уральской души». К юбилею города авторы экспозиции решили показать то, из чего складывается его характер – история, промышленность, природа, архитектура и культура. Мультимедийные экраны дополняют интерактивные игры, звуковое сопровождение, предметные экспонаты прошлых веков и творческие инсталляции. Возрастное ограничение выставки – 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
0: Реклама спонсора.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
0: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбито в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными.

0: сильно болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца только там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить, она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, я не чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, это нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается, вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться? Сами знаете.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
4: Потерялась я, мама. Потерялась я.
5: Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорова.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново.
4: Да.
5: Гадя Хреново.
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: ВНА.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Это час приветов и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. То самое место, когда слова становятся действительно громче, чем все остальное. Пишите, признавайтесь, поздравляйте. Плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный СМС-формат. Помимо всего прочего, жду также заявки на любимые рубрики. С большим удовольствием буду их ставить. Ну а вы и мы всей страной будем, конечно же, над ними, как всегда, громко-громко хохотать. Опять же, заявки принимаются по вышеозвученным координатам. Ну а первое поздравление, пожалуй, от команды Юмор-ФМ нашему самому угарному папе Гару Дмитриеву. От всей души поздравляем его с днем рождения, желаем крепкого здоровья, успехов в творчестве, неиссякаемой энергии и сил на новое и смешное. Гарчик, с днем рождения тебя! Далее Борис направляет привет коллеге Егору. Хватит работать, идем обедать. Вот такое сообщение. Юлия из Магнитогорска передает привет мужу Сергею. Желает ему хорошей дороги. И на всю страну, между прочим, признается ему в своих чувствах. А еще просит поставить шутки песни с плюс. С большим удовольствием.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Анга.

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша! У-ху!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
0: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
0: Хорош! Я, да? Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Так, я, да?
0: Давай.

спать. Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только муж поможет с мухобойкой.

0: Не, нормально, все.
1: Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься. Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
4: Я с удовольствием. Давай, какая песня?
1: Давай.
4: О, конечно, поем.
1: Вы ее знаете, 100%.
4: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
5: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть, а зимой согреться. Но нынче из продажи исчезла ты, и это боль.

0: Нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нету рамы. Камы больше нет, школьника нет. Мой велосипед, твой велосипед, наш велосипед.
1: На два голоса спели. Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
2: Да.
1: Да. Мы хорошо, так я буду вам отдавать.
3: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
1: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Стас Ярушин плюс Нюша.
1: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи. Шутки-песни.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Не домой пора, а присоединяться к нашему общению. Вот это давно пора, это точно. Плюс 7-915-0303-567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. И главное, не забывайте подписываться. Алексей передает привет семье Никулиных, в частности, жене Марине и дочке Свете. Люблю, скучаю, обнимаю, пишет он. Сережа, очень тебя люблю. Здесь Наталья из Крыма отметилась. И переходим к следующему посланию. С вашей помощью громко и весело на всю Россию хотим поздравить Людмилу Яшину из города Альметьевска с днем рождения. От всей банды подруг-одноклассниц Марины, Татьяны, Розы, Гульнас, Эльмиры, Альбины, Алены, Натальи и Светланы. Наша Люся Людмила, ты умеешь делать обычные дни особенными. Ты самая милая, добрая и гостеприимная. Желаем, чтобы приключения в жизни были только хорошими. Здоровье самым крепким, сюрпризы приятными, а счастье большим и уютным. С днем рождения, наша милая Людмила. Вот какое прекрасное поздравление, к которому мы, конечно же, присоединяемся. Андрей из Москвы передает привет любимой девушке Алене, желает ей прекрасного дня, который она, как всегда, наполняет своей очаровательной улыбкой. Скажите, что я очень сильно ее люблю, и поставьте что-нибудь смешное. Игорь Маменко прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Будешь пить? Он, ладно, наливай. Мужик заблудился в лесу, сажал все корешки, все грибы, что увидел, что выкопал. Уже прохудились тапочки, вот он встал на пенек и орет: «Помогите! Спасите!» Сзади лапа такая, он поворачивается, огромный медведь, говорит: «Что ты орешь-то?» Говорит: «Да я думаю, вот может услышит кто-нибудь?» Он говорит: «Ну я услышал, легче стало». Узбек избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: «Лейтенант Каздырбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него». И ушел. Этот кишак наклоняется, говорит: «Что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Пошли!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И ваши сообщения, как всегда, принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Вы, главное, пишите, вы, главное, подписывайтесь и радуйте своих родных и близких. Прошу поздравить мою сестренку Никифорову Алену с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, успехов во всех начинаниях, финансового благополучия. Радуйся и нас всех радуй. Мы тебя любим. Здесь отметились сестра Марина, племянники Влад и Алена. Юлия из Челябинска передает привет мужу Ренату, желает ему удачного рабочего дня и чтобы на все хватило сил. А дочке Кате привет маме Насте, она сейчас на работе, а я дома занимаюсь уборкой и готовлю вкусный обед. Ну, вам там, конечно, удачи и приятного аппетита, что ли. Ольга свой привет направляет Дмитрию. Аккуратнее за рулем, никуда не торопись, удачной тебе дороги, поставьте Сатью. Ну, давайте-ка действительно послушаем умного человека. Но, правда, сначала подкину вашу копилку праздники, чтобы вы знали, с какими событиями сегодня можно поздравлять ваших близких людей. Ну, во-первых, отмечается Всемирный день без автомобиля, и тут же проходит акция на работу на велосипеде. Так что, если погода в вашем городе сегодня позволяет, то, смотрите, можно и праздник отметить, и в акции участие принять. Ну и, помимо всего прочего, отмечается День раскрашивания серости. Давайте-ка раскрасим.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
3: Смотри, дорогой, вынеси мусор. Она говорит, что? Опять начался этот мусор. Да, зачем кто туда накидал? И дальше кто мусор выносит в итоге?
2: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
3: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
2: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
3: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
2: Да.
3: И дальше что происходит?
2: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
3: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
2: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу.
3: То
2: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
3: Но картошку же принесут в дом?
2: Ну, да.
3: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жена сказала, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, и пошла заниматься своим. А он говорит, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там-то он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла, а он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался, ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Еще одна порция ваших сообщений прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Илья из Калуги передает пламенный привет своим родителям и поздравляет их с годовщиной свадьбы. Желает, чтобы любовь с каждым годом только крепла, благополучия и радости каждый день. Татьяна из Пензы просит передать привет мужу Виктору, сказать, что она его очень сильно любит. И, внимание, извиняется за вчерашнюю ссору. Она была не права. Виктор, ну, вы, конечно, простите человека. Все-таки на всю страну извиняется Татьяна. Степан передает привет другу Максиму. Мы на рыбалке, отдыхаем и слушаем Юмор-ФМ. Вот это правильно. Отличного вам там отдыха. И от Михаила привет его коллегам из офиса. Всем отличного настроения и удачи с делами. Поставьте для нас «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в квартире.
2: Однополярность приказала долго жить. Ждем, когда общее мировое напряжение упадет. Каждая страна пытается занять новое место в новом раскладе геополитических сил. Мы продолжаем.
3: Валера, что ты делаешь?
4: А?
3: Что ты делаешь?
4: Просто политическую аналитику смотрю. Что такого?
3: 3 года, Валера, 3 года. Ты понимаешь, что у меня уже фоном это во время сна. Мне уже снится, как я с Байденом, блин, бачату танцую. А внизу он Шольц, как король Пикей.
4: Не знаю, меня успокаивает. Как беззубая бабушка сказку рассказывает, типа, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, и засыпаешь. Ты спи, спи.
3: Да как спать?
4: Да все, спи, потише сделаю.
2: И снова добро пожаловать на наш стрим. Сейчас к нам подключится Игорь Вихоткин, специалист по КНДР, который там ни разу не был. Но его дедушка видел ее через реку и ему рассказывал, что видел. А это значит, можно и поболтать 5 часов.
3: Зачем ты вообще это смотришь, Валер?
4: Кать, да в смысле зачем? Каждый уважающий себя мужик должен разбираться в политике и быть на острие повестки, чтобы поддержать разговор с таким же другим мужиком. Ну и это еще очень сильно, если честно. Что дальше будет? А эти хотя бы что-то предполагают, понимаешь?
3: Давай, хорошо. Эксперт, поделись со мной, с политическим дилетантом. Что там, какие последние выводы у тебя? Давай.
4: Так, ну смотри, последние выводы есть. Угу. А, допустим, зря мы в Казахстан на год уезжали.
3: Угу. Так.
4: Зря, не надо было. Вот. Ну и концерт Ирины Кайратовны тоже топовый был с другой стороны, да?
3: Это ненормально, Валер, у тебя же зависимость уже просто. Ты же, когда телефон заряжаешь на беспроводной, ты же вот так над ним сидишь. Ты скоро срастешься шеей с ним.
4: Кать, да понятно, зависимость, но ты не представляешь, как это еще интересно все. Вот «Дом дракона» второй сезон просто романтическая комедия для девочек в пубертате по сравнению с тем, что в мире происходит. Китай Тайвань хочет забрать. КНДР постоянно вообще всех соседей в этом в движнике держит. То что-то испытают, то эти мусор на шарах запустят. От главного там вообще непонятно, что ждать. Он может в какой-то момент выйдет, скажет, теперь я пою кей-поп. И на бронепоезде своем в гастрольный тур рванет.
3: Как интересно.
4: Да, а
3: как
4: на Ближнем интересно. Востоке знаешь, какие процессы? Что хотелось бы, чтобы этот Восток не таким уж и ближним был, Кать. А я пытаюсь во всем разобраться, и вот люди в этом мне помогают.
3: Да? А корочки есть?
4: Какие корочки?
3: Ну, хотя бы какие-нибудь корочки, документы, чтобы они вообще рты свои на эти темы открывали. Или ты по какому принципу их экспертность определяешь? По нахмуренности бровей? Все, короче, задолбал, Валер.
4: Громко?
3: Я
4: громко?
3: Спать пойду, в туалет.
4: А,
3: понятно?
4: Ладно,
3: да.
4: Хорошо.
3: А ты оставайся со своим этим Вихоткиным в этой конченой его рубашке.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4,9 выше 0, днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22.
8: Реклама. Радио Юмор-ФМ представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба. Возрастная категория 18+.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших сообщений на сегодня. Здравствуйте, у меня сегодня день рождения, а точнее юбилей. Буду рада поздравления. Здесь отметилась Юлия из Волгограда. Юль, ну конечно же, от всей нашей большой души поздравляем вас. Счастья, здоровья, ну и конечно же оставаться в нашей компании всегда и везде. Привет строителям из Краснодона, Вове, Славе, Жеке. Хорошей вам работы, никто здесь не отметился, ну и ладно. Добрый день, самое веселое радио Юмор ФМ. Поздравляю своего дорогого папу Владимира Анатольевича и дорогую любимую маму Анастасию Юрьевну с 27-й годовщиной совместной жизни. Желаю им здоровья, благополучия, счастья, любви и долгих лет жизни. Также пламенный привет всем, кто каждый день слушает Юмор ФМ, всей России, всему Кузбассу. Погода супер, осень продолжается, до октября 8 дней. Потихоньку готовимся. А пока желаю всем классного вторника, отличного настроения, тепла, уюта, позитива и удачи. А еще оставляю заявку на монолог Михаила Жванецкого. Подписался Юрий из Новокузнецка. Ну и, пожалуй, на этой ноте завершаем юмор на заказ. Ваш привет, поздравления, признания обязательно вернутся, но уже завтра с 14 до 15 по столичному. Маэстро.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Одна же дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются, «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят, нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно. Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
7: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Пароль.
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: По повести Игоря Ткаченко.
16: Несколько раз бот открывается портал на другую планету.
17: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
16: И там две луны, жара и монстры бегают.
15: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: На вас не обращают внимания?
3: Есть такое.
2: А вы бы хотели привлечь внимание?
3: Да, было бы неплохо.
2: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
4: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
2: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
3: Да ты зацени, какие басы!
4: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
2: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
3: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
2: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
4: И даже составляют протокол.
2: Бубуня.
4: Бубуня.
2: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
5: Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому». Всем, кто наступил не туда, всем, кто горел от стыда, всем, кого мокрая тряпка пугает, всем, кто ногами по полу шагает.
6: Ходят и ходят!
5: К нам обращайтесь, здесь помогают.
7: Вас обругали на мокром месте? Задели швабры ваши чувства? Окатили из ведра презрением и ненавистью? Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому».
5: Приходите к нам и ходите. Ходите по-помытому. Ходите сколько захотите.
7: Куда по-помытому?
5: Туда, сюда, куда угодно. Подробности на сайте швабры.нет.
6: Ходят и ходят.
8: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
9: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
8: Ммм, вкусненько, интересненько.
9: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
8: А есть что-нибудь для изысканной публики?
9: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
10: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
9: Накось-выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось-выкуси.
11: Вкусные молекулы по вкусной цене.
12: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Это Юмор ФМ в студии Солнечная. Всем привет и продолжу день с вами. Ну а вы, друзья, продолжите его в компании лучших юмористов на Юмор ФМ. Итак, в этом часе ждем Андрея Рожкова. Андрея Рожкова не просто ждем, а шутками, которые из него сыплются, как яркие звезды из метеоритного или метеорного, как правильно? Метеоритного, наверное, все-таки дождя. А еще одна яркая звезда, Сергей Бурунов, появится под конец часа в персональной рубрике «Ильф Петров и Бурунов». Роман Юнусов приготовил порцию смешных оговорок спортивных комментаторов. А еще будет Семен Нальтов в классике жанра. Боже, сколько классного юмора. Ну и еще больше юмора прямо сейчас представит Наташа Краснова.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова. Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. То есть самое сексуальное после «Лолиты» — это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после «Милохина». Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже? Ну типа, я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим пи***ком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча, да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего. из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила. Я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил. Я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю, все.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?» «Туздик, сэр!» «О, Тьюзик!» «А меня лорд!» «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд, май, июнь!» Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю, на приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая, за экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица». «А я тут в сауне побывал», — гордо сказал Бендлингтон. «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне, у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела». «Видео тут смотрели у знакомых, фильмы ужасов. Вот это да. 3 ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», — признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. 30 минут ключом забор открывал. Вот это было кино». «А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», — изумился пес, — «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какую к забору прижал? Моя. Бывает по 2 в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», — вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твои, как дель терьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерси», — обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», — ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», — завизжал Бендлингтон, — «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи. Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Excuse меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово». Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. Сели и сказал пес, что в переводе с английского значит: «Свобода определяется длиной цепи».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.

0: игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /«Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
8: На полочке в ванной у депутата 2 шампуня против перхоти, 3 шампуня за и 1 шампунь воздержался.

0: полчаса. Еще как раз практически полчаса у нас с вами до конца этого часа. И давайте напомню, какая культурно-развлекательная программа нас ожидает. Во-первых, появятся Деточкины со своими хорошими новостями. И в этот раз она глубоко так погрузилась в проблему сна и расскажет... Чем самое сна играет критическую роль. Так что не пропустите хорошие новости. А во-вторых, Бурунов уже репетирует очередной фрагмент известного произведения. Для рубрики «Ильф, Петров и Бурунов» тоже появится. Ну и в-третьих, прямо сейчас, еще больше юмора с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. Давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион.
2: Гол! Штанга!
3: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про сон и молодость. Какая тут взаимосвязь? Сейчас узнаете. Американские ученые стали платить студентам за ночь. Ничего такого, ночь нужно было спать хотя бы по 7 часов, а не готовиться к семинару или не тратить время на вечеринку. За долгий сон давали $5, и так целый месяц. В итоге студенты, которые спали 7-8 часов в сутки, показали лучшие результаты за семестр, чем те, кто не спал. Но как только эксперимент закончился, они снова перестали спать и опять скатились по наклонной. То есть спать полезно для ума, но есть и но. Об этом далее. Другие ученые сделали вывод, что сон дольше 8 часов ускоряет старение. А я-то думаю, что это со мной такое? В общем, провели эксперимент. Взяли 500 тысяч человек народа, засекали их сон, и вот оказалось, что быстрее стареют те, кто спит меньше 6 часов, и те, кто спит больше 8 часов. Нужно уложиться в 7 и сэкономить на креме от морщин. И то, что совершенно точно не помешает старости, назвал терапевт Брайан Спирс. Он посоветовал готовиться к старости заранее и обзавестись несколькими полезными привычками в 50 лет. В общем, что нужно делать, так это качать мышцы. Это самое главное. Надо их наращивать до того, как они начнут ослабевать, и подойдут для этого как гантели и штанги, так и упражнения с собственным весом. Доктор посоветовал представить свою жизнь в 70 лет. Если у вас в планах путешествия, самостоятельное ношение сумок, ходьба по лестнице и общение с семьей, надо уже сейчас делать все, чтобы это было возможно. Очень полезный совет, но лично я не хочу представлять себя в 70. Пойду за хорошими новостями. Вернусь уже скоро. Это гораздо лучше.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
6: Реклама.
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Ваши документы, пожалуйста.
11: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
14: Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди жили по 38 лет, горе не знали.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лицстранички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.

0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Банхамос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Попков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, если мужчина долго смотрит вам в глаза, будьте уверены, все остальное он уже осмотрел.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку вы выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух.
4: Котеночек, что-то не так?
5: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
4: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
5: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
4: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
5: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
4: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
5: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
4: Ну, то ж на всякий пожарный.
5: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
4: Муравьедик, ну не кипятись.
5: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
4: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
5: Заткнись!
4: Что такое, Катюш?
5: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
4: Катюш. У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
5: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
6: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
5: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похожи просто. Вы вообще кто?
6: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
5: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят!
4: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
5: То есть?
4: Ну не переживай. Теперь... Я могу тебе доверять.
5: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
4: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
5: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
6: У него 30 миллионов долларов.
5: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
4: Давай.
5: Я буду тебе верить.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Это Юмор-ФМ, рабочая неделя в разгаре, и, если это Юмор-ФМ, если мы здесь и такие позитивные, не думайте, что у нас все хорошо, потому что, да, хорошо, но открываешь дверь, а там по офису ходят разные трудовые люди с такими, важными, серьезными лицами. Так вот, чтобы сделать рабочие дни и этих людей, и вас, и всех, кто нас слышит, хоть чуточку приятней, хотя подождите, почему чуточку? Смотрите, сколько у нас юмора, тут на целую гору наберется. Итак, в конце часа Задорнов навсегда с одним из лучших номеров будет поднимать вам настроение. В Лиге городов команда из Нижнего Новгорода появится с семейной драмой. Угарный папа будет. Ну и еще больше юмора после того, как я замолчу, а я уже почти в эфире. Джейсон Стэтхэм, я такого не говорил.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мужики в поликлинике делятся на две категории. Привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло. Она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.
4: Yeah!

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН 760-115-0.

0: Банк. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: на сайте minilenta.lenta.com. ООО «Лента». ОГРН 138-32-04-86-05.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: Это Юмор ФМ, и мы продолжаем звучать песнями, шутками и не только. А вот впереди у нас, например, выпуск, я бы даже сказала, кот-выпуск хороших новостей от Деточкиной. Она еще там ненавязчиво так скажет: если вы не знали, что дарить кошатницам, нет ли в этом какого-то намека, а? Ну, я уверена, нет, она не может выпрашивать подарки. Слушайте обязательно, ну и еще больше юмора представит Михаил Задорнов. И прямо сейчас «Лига городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
4: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
5: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
6: Андрей, ну а как же...
5: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
6: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
5: Но тебе же не дуло.
6: Да мы уже совсем не разговариваем.
5: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
6: Ну почему?
5: Потому что я работаю два через перекур.
6: Это как?
5: 2 часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
6: А ты что такой злой?
5: Да потому что мы живем в квинтэссенции бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1... Мяу! Тварь на мотоцикле куда-то поехала! А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной. Потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам! Уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
2: Когда на улице идет...

0: Всем привет, это Юля Деточкина и кошки. Много кошек в этом выпуске. Американская киностудия A24 решила выпустить книгу «Энциклопедия киношных кошек». В книге тысячи с лишним котов, которые снимались в фильмах в разных ролях. Всех котиков разместили по алфавиту. Там есть и рыжий кот Холли Галайтли из «Завтрака у Тиффани», и Джонси из «Чужого», и даже кот в сапогах, и, конечно же, другие киношные пушистики. Будут даже те котики, которые появлялись в кадре лишь на несколько секунд. Всего собрали почти 2000 изображений животных. Книга выйдет уже в конце октября. Так что, если вы не знали, что дарить знакомой кошатнице, вот то, что надо. Но на самом деле больше всего в мире кошек любят не в США, а у нас в России. Оказывается, наша страна занимает первое место в мире по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошечка есть примерно у 59% семей. На втором месте по любви к кошкам Румыния, третье – Индонезия, Филиппины и Таиланд. Как пелось в одном мультике: «Кошки, очарование мое». И даже дикие кошки тоже хорошо. Вот и красавица, главная звездочка московского зоопарка Манул Тимофей радует людей. Тимоша начал свою ежегодную зажировку к зиме. За лето Тимофей исхудал до своей минимальной формы – 3 килограмма 700 граммов. Ну а теперь наедает жир, и рацион ему уже увеличили. До холодов котику нужно значительно наесть бока, чтобы увеличиться почти вдвое. Вот в прошлом году зимой красавец весил 6,5 килограммов. В манульем меню – крысы и перепелки. Зажировка обычно продолжается примерно до декабря. Хорошо быть манулом, пока люди худеют к Новому году, он толстеет, а все вокруг восхищаются. Но лично я восхищаюсь исключительно хорошими новостями. Побегу за новой порцией.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
6: Реклама.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями.
8: Давай куролесить,
7: чебаркульская птица.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
10: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
9: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
7: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День без автомобиля. Автовладельцам сегодня советуют оставить своих железных коней на парковках, а на работу или по делам отправиться на общественном транспорте. Это поможет хотя бы на один день снизить объем вредных выбросов от машин и сделать воздух в городе чуточку чище. Еще полезнее будет пересесть на велосипед или вообще устроить день пеших прогулок. Так, помимо экологической сознательности, можно подтянуть и свою физическую форму. Впервые такую акцию 22 сентября провели в Швеции еще в 1973 году. К концу 90-х она она уже проходила во многих странах Европы, а с 2005 года пришла и в Россию. Челябинск же впервые присоединился к акции в 2014 году. Еще о пользе природе. В Челябинске продолжают очистку реки Миас. Минувшим летом работали водяные комбайны, которые собирали водоросли. Сейчас на водоем в центре спустили земснаряд. Он занимается откачкой ила со дна реки. В Минэкологии напомнили, что проект по реабилитации Миаса рассчитан до 2028 года. Работы ведутся на 4 участках, а также на локации вблизи пруда Коммунар и Заячьего острова. И о важном культурном проекте в мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась авторская выставка «Код 74. Шифр уральской души». К юбилею города авторы экспозиции решили показать то, из чего складывается его характер – история, промышленность, природа, архитектура и культура. Мультимедийные экраны дополняют интерактивные игры, звуковое сопровождение, предметные экспонаты прошлых веков и творческие инсталляции. Возрастное ограничение выставки – 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
11: Реклама спонсора.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
11: Всегда хорошие новости. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
6: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая. Понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка PAUSOFCOMBANK.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
5: Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорее во двор, за одной

0: делами все нормально и наконец-то, а то я все сижу, жду. В этом часе мы с вами уже сыграем в автомобиль за улыбку. Шутка Рожкова готова, скоро прозвучит в эфире, и вы знаете, да? Из машины не выходить, приемник не выключать, на просьбы жены что-то там сделать, временно притвориться мертвым и не реагировать. А вот на наш звонок ответить и повторить шутку в эфире, это, в общем-то, все. Не пропустите суперигру «Автомобиль за улыбку» в этом часе, а еще маэстро Жванецкого, который появится под конец часа. Чуть раньше Сатья с советами и с юмором, естественно. Анекдоты нам расскажет Игорь Маменко. Ну и еще больше юмора предложим вам прямо сейчас в рубрике «Шутки-песни».
1: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
2: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных, коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
3: Сельская жизнь вполне креативна. Пить самогон в хлеву не противно. Доешь козу, потом ешь окрошку. И первый секс всегда под гармошку.
4: Я думал, понарошку еще будет.
5: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку? Давай.
6: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
4: Расчесался и прыгнул.
1: На Юмор ФМ.
3: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
6: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
3: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: С авиатрапа, с велосипеда, американцы, пощадите деда. Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
0: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.
0: Автомобиль за улыбку.
2: За рулем, конечно, лучше не дремать, ну а эту шутку нужно запомнить для того, чтобы выиграть автомобиль. Вот так вот как-то все закольцовано, да. Играем в нашу суперигру, я предупреждал. Надеюсь, что шутку поймали, запомнили и уже наблюдаете за тем, как наш улыбайзер перемешивает фотографии участников на сайте веселорадио.ру, видеотрансляция и ВКонтакте. У нас, пожалуйста, смотрите. В нашу игру вступить легко. Вот давайте сейчас сначала дозваниваться будем до игрока, потом расскажу, как, если вы еще не в курсе. Хотя я думаю, что все уже должны знать. Так, улыбайзер, мне кажется, достаточно перемешал фотографии. Пора ему отдать команду. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И выбрал улыбайзер нашего слушателя Александра из города Санкт-Петербург. Александр в зеленой футболочке сфотографировался и загрузил свою фотку в наш улыбайзер. А, ну что, давайте звоните в Санкт-Петербург. Надеюсь, Александр нас слышал. И даже не слышал, а слышит и слушает. Потому что нужно сейчас взять трубку. Повторить ту самую шутку. Ну а если вы еще не знаете, как вступить в нашу суперигру, чтобы выиграть автомобиль, на сайте веселорадио.ру. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Это Юмор ФМ. Мы с вами в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Нам нужен Александр из Санкт-Петербурга.
3: Да, Александр из Санкт-Петербурга. Это я. Но я только отошел, не слышал ничего.
2: То есть, подождите, вы слушали. И в нужный момент.
3: Я слушаю. Вот, слушаю. Ребенка кормил, отошел только. Вот.
2: А ребенок это вот чье голубое платьице у вас висит на заднем фоне,
3: да,
2: правильно?
3: Абсолютно верно. Вот этот ребенок только. Вот.
2: Как зовут прекрасную девочку?
3: Ее зовут Елизавета.
2: Зато мы передаем привет Елизавете. Елизавета рядом там где-то слышит?
3: Да, вот она.
2: Лиза, вот тебе большой привет по радио.
3: Говори, Зая.
4: Здравствуйте.
2: Да. Привет, Лиза. Приятного аппетита, хорошего дня. Ну и передай, пожалуйста, другим родным, близким, кому уже исполнилось 18 лет, чтобы они тоже зарегистрировались в нашем улыбайзере на сайте веселорадио.ру.
3: Спасибо вам большое. Да. Спасибо.
2: Все. Отличного дня, Александр. Да, всего хорошего. Ну, а наша суперигра продолжается. Семья, конечно, важна. Так что, никаких вообще претензий. 100% понимания. Но регистрировать действительно лучше всех членов семьи. Тогда ваши шансы выиграть автомобиль вырастают.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Последнее, что узнала муха в своей жизни, продается дача 600-ок, торг уместен.
2: Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня так принято, три желания я исполню. Говорит: давайте сделаем так. Три желания. Значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1 000 000 в банке, в центре Москвы квартира, это значит раз.
3: Это чернокожий боксер бьет в грушу, часа полтора бил, уже тырса посыпалась. И наконец говорит: все, я готов к встрече с Тайсоном. А тренер говорит: придурок, сколько раз тебе говорит, Тайсон — это ты.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: никуда не отпустим деточкину. Пускай ходит каждый час и делится позитивными историями на Юмор ФМ. Впрочем, она и сама никуда не собирается. Не дождетесь, говорит она нам в офисе, а вот вам в эфире говорит совсем другое. Где сотрудников мэрии уже заменяет искусственным интеллектом, узнаем совсем скоро из ее выпуска хороших новостей. Вот не знаю, хорошая ли это новость для сотрудников мэрии других городов. А что же касается юмора, то в конце этого часа маэстро Жванецкий появится в нашем эфире. Ну и прямо сейчас еще больше этого самого юмора с Сатьей.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть, потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Большие перемены». В общественной палате хотят сделать среду полувыходным днем в российских школах. Не так давно Геннадий Онищенко попросил не проводить контрольные по четвергам, потому что среда для школьника – тяжелый день. И вот с учетом интенсивности занятий, думаю, среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу, заявил член общественной палаты Владислав Гриб. Он говорит, что в Европе уже есть такой опыт, и все довольны. А можно такое и взрослым, ну, чтобы среда была полувыходной. Выходной. В Палате лордов Великобритании отменили галстуки. Раньше надевать галстук было обязательно, и часть лордов очень обрадовалась. Мол, такое давно носят только гробовщики и риэлторы. Хорошо, что отменили. А вот другие лорды расстроились. Последние времена наступают, и теперь все будут ходить в чем попало, огорчаются они. А портные, которые веками шьют костюмы для премьер-министров и депутатов, фиксируют рост продаж галстуков. Говорят, что отмена вызвала обратный эффект. Невероятный интерес к аксессуару. Вот такая вот интересная психология.
1: Хорошие новости.
2: В финском городке Хумпила заменили сотрудников мэрии на искусственный интеллект. Таким образом, удалось сэкономить 150 тысяч евро. Это 14,5 миллионов рублей. Причем людям тоже приходится работать. Обязанности тех, кого сократили из-за нейросетей, будут выполнять их коллеги. Как предсказуемо. В общем, пока что ИИ занимается закупками, составлением договоров и прочей документацией. А вот специалисты говорят, что искусственный интеллект совершенно точно не сможет заменить лишь тех, кто занимается физическим трудом. В общем, кочегары, плотники, дворники и санитары. А не подскажете, куда деть свой красный диплом о высшем образовании? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
1: Реклама.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
8: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа-бам, и внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица – это исток. Смотри, какой яркий желток.
9: Яйца «Чебаркульская птица» – твое персональное солнце.
10: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
11: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
12: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня стукал.
14: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.

0: Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Бронхомоз в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхомоз. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь проработал на заводе по производству презервативов. У него две дочери. Одна от первого брака, другая от заводского.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
3: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
4: Да, мой трудолюбивый хозяин.
3: Мне копать или не копать?
4: Честно говоря, мне чет лень. Можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
2: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
5: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
2: А не хочет и не колет.
5: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
6: Не хотим, не работаем.
7: Устали от бачаты?
8: Наскучил контемп?
9: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
10: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
11: Веселая кадриль и благородный полонез.
9: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
12: Простите, чего?
10: Пасодобля!
9: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
13: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
9: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.
14: Зевота, зевота. Сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на...
15: Так, хватит. Хватит бороться с зевотой дедовскими методами. Попробуйте нашу новинку. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор».
14: «Ганнибал Лектор»? Что-то знакомое.
15: Еще бы, ведь это просто находка для всех, кто зазевался. При первых признаках зевоты срочно закрепите наш фиксатор на вашей голове. Всего 4 ремня, 3 карбоновых скобы и удобная система регулировки на 16 ультралегких болтах.
14: Постойте, а выпить, покурить, покушать?
15: Вот, именно поэтому фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» так популярен среди тех, кто решил отказаться от вредных привычек и радикально сбросить лишний вес. С ним вы навсегда забудете, что такое зевать, пить, курить и говорить. Давайте-ка примерим. Ну, что скажете? Совершенно согласен. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» действительно работает. Ждем ваших заказов на сайте молчаниеягнят.рф. «Ганнибал Лектор». Покупай и не зевай.
0: На Юмор-ФМ.
16: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: делать, если силушки уже покидают, спать еще рано, а кофе уже нельзя? Конечно, друзья, слушайте Юмор ФМ. Всем привет и с бодрящим, а главное, безопасным контентом. Мы тут как тут. Меня зовут Солнечная, всем еще раз привет. И в новом часе мы услышим рубрику «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. Это почти жизнь замечательных людей, только смешнее. «Реалити-криминалити» прозвучит в нашем эфире чуть раньше. В классике жанра появится Михаил Евдокимов и еще не классик. Хотя, знаете, мне кажется, зумеры уже вполне могут говорить. Мы выросли под ваши шутки. Андрей Рожков. Его будет много, он будет весело шутить. Ну и прямо сейчас еще больше юмора в большом стендапе.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет! Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка. Сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи. Там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще есть неадекватные родители. Я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, БДСМ-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщение. Чувства остались.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.

0: FM. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Я не собирался, спал спокойно, сама Леха. Пришел в 8 часов утра, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Никуда с этим Лехой, он поднял меня, главное, эту спозаранку. Говорит, пойдем, это у меня, ну, быка, говорит, надо прибить. Ну, я, и что, я действительно, я сразу не понял, говорю, ты что, говорю, так рано пришел-то? Ну, он говорит, а что, говорит, кто еще кроме тебя удержит? Быка-то держать надо. Ну, я, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Ну, встали, что, пошли с Лехой, ну, готовиться, короче, пошли. Ну, сначала у Лехи поготовились до 8:30. Потом у его кончилось, пошли ко мне, значит. У меня еще маленько так нормально, ну, самое потом, как сказать, ну, готовые уже пошли. Ну, и Леха прикольный такой мужик-то, он на всю округу такой, ну, смешной Леха. Он маленько заикается так, он постоянно так, ну, так, ну, заикается маленько. Леха постоянно, ага, и главное, когда он злиться начинает, нервничает, у него, ничего не понять. Всю деревню уморил недавно, сам пошел, ну, в магазин, ага, приходит такой, ну, деловой, говорит, самое, ну, там девка молодая стоит, Зинка, а он ей говорит, Зин, дай мне, говорит, самое, ну, бу, это, бу, а, как, ну, бу, бу, это, тылку, ну, а водки, там, ну, и их, это, их, и у него, блин, буква Х никак не слетает с языка. Застряла тут, все, не может стряхнуть. А девка же молодая, она вся сразу взволновалась, говорит, что тебе, дядь Леша, говорит, что тебе, сама халвы? Он говорит, ага, говорит, ну хрен, говорит, все, это давай, ну халвы. С моим, говорит, языком хлеба не есть. Смешной Леха. И тут тоже он меня уморил, блин, говорит, ты пошли, ну, к сараю там, в загон-то. Он говорит, я сейчас пойду, говорит, Борьку шугану. Ну, быка Борька звать. Говорит, молоденький, нормальный, говорит, такой, барек. 4 года, говорит. Ну, блин, дурака нашел, я что, не знаю, что ли? Выходит, и только башка показалась. И думаю, ни хрена себе, Борька. Целый Борис. Больше меня, блин. А никого же нету больше? В загоне Леха не выходит. И ну надо что-то делать, правильно, весь взволновался, сразу его так раз, ну, за гриву так зацепил, и самое за рога так, ну, и крепко его так сам прижал, он там-то бегает, там. А здесь я ему хорошо, а Леха стоит, блин. Я говорю, Леха, сволочь, бей, говорю, Леха, бей. Леха хватает топор обухом, как даст, как даст. Говорю, Леха, сволочь, если ты еще раз не в его лоб ударишь, я его не удержу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
3: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.

0: Это Юмор ФМ, и давайте напомним, что же ждет нас с вами впереди. А впереди нас ждут и хорошие новости, которые иногда, правда, бывают с таким тяжелым вздохом. Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы взять в кредит однушку в столице, узнаем от Юли Деточкиной. И да, я знаю, что многие не любят москвичей. О, москвичи там зажрались. Но ведь практически в каждом городе сейчас так. Так что слушаем хорошие новости. А еще у нас впереди рубрика «Шутить изволите». Она появится в эфире под конец часа. Ну и прямо сейчас давайте реалити-криминалити послушаем.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Не только.
6: Юмор ФМ представляет
7: Реалити Криминалити.
8: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
9: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
7: Реалити криминалити.
9: Отсутствие магнитолы в автомобиле каршеринга после моего пользования им объясняется необходимостью его дозаправки, так как ехать было еще далеко, бензин заканчивался, а денег в салоне я не обнаружил. В свое оправдание могу сказать, что без музыки машина двигаться может, а без топлива – нет. 7 марта задержанный сдал золотые украшения Нефашевой в ломбард. По его словам, на вырученные средства он хотел сделать ей подарок на Международный женский день. Потерпевший сам спровоцировал меня на нанесение побоев радостным внешним видом и довольной улыбкой, когда я ехал уставший с работы. Кража личных вещей Моисеенко с веранды ее загородного дома произошла во время того, когда она занималась медитацией на этой веранде. Как объяснила пострадавшая, в этот момент она соединилась с космосом, и земные дела отошли на второй план. При этом на очной ставке задержанные Рытвин и Ахитбеков показали, что вынесли стиральную машинку и холодильник, когда Моисеенко спала. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
7: Реалити криминалити.
8: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это новости для и про россиян. Начнем с технологии. Многие обрадовались, что в России появился 5G, а в Москве даже успели провести тесты, чтобы проверить, как теперь все летает на таких высоких скоростях. Увы и ах, товарищи, 5G оказался практически обычным 4G, но с новой иконкой. Более того, местами он работает даже медленнее, чем четверка. По словам экспертов, нужные для полноценного 5G частоты заняты, поэтому новая сеть работает на тех же частотах, что и 4G. Но это не главное. Главное – громко об этом пошуметь. Тем временем экономист Люза Байгузина подсчитала, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы взять в Москве однушку в ипотеку. Чтобы банк все одобрил, ваша зарплата должна быть 435 тысяч рублей в месяц. Взнос при этом должен быть 20%. Срок кредита примерно 20 лет, а сама однушка условно стоит 20 миллионов. Ежемесячный платеж при таких условиях составит приблизительно 265 тысяч рублей, заявил эксперт. Ой, ну ладно, это, наверное, все для приезжих. Всем известно, что москвичам квартиры за так дают. И вообще, нам дают деньги просто за то, что мы вышли из дома.
1: Хорошие новости.
0: Ну и вот странненькое. Мы уже рассказывали, что россияне не хотят заводить отношения с людьми по имени Настя и Никита. Типа там какой-то у этих имен не такой вайб. Но оказалось, россияне не хотят и чтобы у их детей было отчество Никитишна или Никитич. Они теперь дают отпрыскам отчество Никитовна или Никитович. А поскольку норма для ЗАГСа, как в первом варианте, приходится даже писать специальное заявление «Хочу, чтобы мой сын был не Никитич». Как же сложно жить в этом мире. Но мы держимся, в том числе и благодаря хорошим новостям. Скоро вернусь с очередным выпуском. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: это исправим. Предлагаю с головой окунуться в удивительный мир оперного искусства. Забавные истории из жизни звезд мировой оперы вашему вниманию.
1: Шутите, зволите!
0: Однажды в личной беседе некий молодой баритон похвастался знаменитому Энрико Карузо. «Вы обратили внимание, вчера в опере мой голос звучал великолепно и был настолько мощен, что заполнил собой весь театр». «Да-да», — ответил Карузо. «Я своими глазами видел, как публика поднялась и вышла из зала, чтобы уступить ему место». Прославленный итальянский оперный певец Марио Ланца выступал в провинциальном городке. На афише среди других произведений значилось «Брамс, кузнец». Перед самым концертом к певцу подошел местный житель, мужчина богатырского вида, и поднес в подарок огромный каравай хлеба. «Видел на афише, вы про кузнецов поете?» – пробасил детина. «Так вот, я здешний кузнец и могу сделать вам более ценный подарок. А вы за это вставьте в свою песенку пару слов о том, что я также чиню радиоприемники и мотоциклы». Однажды известный русский оперный певец Осип Афанасьевич Петров во время бритья получил порез от театрального парикмахера. Зная пристрастие последнего к зеленому змею, он недовольно буркнул: «Это все от пьянства!» Парикмахер невозмутимо согласился: «Совершенно верно-с. От водки известно, кожа грубеет».
1: Шутить изволите.
0: Так-то. Забавная история может быть еще и поучительной. Желаете сохранить гладкую и нежную кожу? Не злоупотребляйте. Пламенно салютую вам бокалом со смузи и удаляюсь на поиск новых историй. До скорой встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
9: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
10: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
13: Кто же забьет победный музыкальный гол?
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
16: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский «Мирамистин» против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыбкарина. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
3: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» — отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, а во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
2: Отлично. Будем молиться футбольным богам.
4: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
3: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
2: Бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
3: Джамбулат Абаев бы усилил.
2: Джамбулат Абаев! Кто это?
3: Джамбулат — рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал... 18-й год, это же не так-то далеко, а?
2: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов, не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Делаем все, чтобы вы не уснули раньше времени. Это Юмор ФМ, всем привет, я Солнечная, и отвечать за ваше душевное равновесие и позитив в этом часе будут у нас в эфире следующие лица. А Михаил Задорнов как появится, да как вдарит юмором по вечерней усталости. Чуть раньше разгонять ее будет самый лучший Дэн. Куда же без цветов жизни? Высказывания «Забавные перлы детей» появятся в рубрике «Угарный папа». Будет очень много шуток Андрея Рожкова, который теперь с нами плывет в одной лодке, и мы этому очень рады. Ну и в новом сезоне, конечно же, еще больше юмора, и прямо сейчас его представит Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого! И ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
7: Ваш коллега

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: «Виа Суперстар».
4: Новый сезон!
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
2: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Это Юмор ФМ, и есть у меня ощущение, что некоторые тут уже подрасслабились. Окей, давайте немножечко вас расшевелим, но так вот в меру, чтобы потом никто не обвинил нас в том, что так взбодрился, слушай, Юмор ФМ, что потом пришлось считать овец, чтобы уснуть. Скоро услышим хорошие новости, и Деточкина в очередной раз подтвердит, что Санкт-Петербург все-таки по-прежнему культурная столица. Что там придумали для любителей чтения, узнаем скоро. А еще у нас появится Михаил Задорнов, ну и прямо сейчас еще больше юмора принесет самый лучший Бен.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача и был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, переворачивает его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, переворачивает его обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает его одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки — это отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. В Петербурге появились необычные книгоматы. Это вендинговые автоматы, которые торгуют печатной продукцией. Фишка в том, что никто не знает, какую именно книгу он купит. Платишь 400 рублей и получаешь книгу как сюрприз. То есть пока не купишь, не узнаешь, что там под оберткой. Некоторые горожане воспринимают это как знак судьбы. Другие радуются, что есть шансы расширить кругозор, почитать то, что никогда бы не купили по доброй воле. Нужен еще автомат, куда потом можно сдать прочитанное. И пусть это еще кто-нибудь разочек купит. В Тюмени воплотили в жизнь детскую игру. Одна из кофеен предлагает купить кофе не за деньги, а за листики деревьев. В детстве собирали листья и думали, когда-нибудь они точно будут деньгами. И этот день настал, написали представители кофейни в своих соцсетях. Правда, листья, как валюта, работают не каждый день. Акции действуют только по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов. Маленький листик оценивают в 5 рублей, большой в 10. За опавшую наличку можно купить американо, капучино, латте или какао. Мечты сбываются.
1: Хорошие новости.
0: Ну а москвичи могут порадовать обезьян новым луком. Московский зоопарк открыл прием вещей для приматов. Принимают пледы из натуральных тканей, хлопковые простыни, полотенца, футболки и свитшоты больших размеров. Главное, чтобы вещи были новые, и на них не было крючков, замков, пуговиц и прочих царапающих элементов. Оказывается, обезьянки любят играть с тканями. Стирают их, развешивают сушиться или просто в них кутаются. Как все-таки у нас с ними много общего. Хорошие новости еще будут. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Опять такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы?

0: смоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на Земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем, вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
1: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб, смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер.
1: И поэтому сегодня с вами в студии...
2: Сергей Николаевич!
1: А сейчас реклама на плохом радио.
3: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
1: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
3: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
1: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.
2: Плохое радио, с нами хорошо
4: лежать в больнице.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
2: Светило 8.
3: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Надежды.
1: Это «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
2: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
1: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
3: Все готовы? Тогда «Дайте шуму».
2: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. Саша начинает.
3: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
2: Все коротко и по делу.
1: А все хорошо получилось.
3: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
1: Нет, нот вообще.
3: Ты о чем вообще?
1: Забудь, их всего три.
3: Просто.
1: И все. До.
3: Подожди, а третья какая?
2: Давай, Надю.
1: Так.
4: Старый лифт. Старый лифт, свет внутри давно померк, всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
2: Так, у меня тут сейчас будет Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек.
3: Заказ
2: там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода.
3: Заказ.
2: Саня, следующая твоя песня.
3: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
2: Ну, видимо, да.
3: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
1: Грустная. Ну да, грустная. Ну что делать?
2: Не надо было ходить.
1: Не надо было рождаться котом вообще.
0: Шутки, песни, плюс!
1: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
3: Хорошо.
1: Ну так, ну просто.
3: Жизненно.
1: Жизненно, да.
2: Так, я, да? Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
3: Ага.
2: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
3: понятно,
2: тебе холодные руки.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
3: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
1: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
0: Шутки, песни, плюс
5: Ярушин.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
2: Муж жене говорит: «Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально». Она говорит: «Ты задолбал, нормальный суп. Мне нравится, не ешь». В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: «А прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне». Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: «А это что такое?» «Это череп прапорщика». «А что, только одна извилина?» Говорит: «Нет, фуражка надавила».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Ну, что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лавке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей, твой сын... Но помни об этом. Ну, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вышла на детекторе лжи. Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. У него не будет там, ну, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Занимательная психология». Психологи Грейс Творик и Гэри Лупян задумались, а нормально ли вообще разговаривать с самим собой? В общем, сошлись на том, что от такой привычки сплошная польза. Диалог с самым интересным на свете человеком, самим собой, помогает упорядочить мысли, снять тревогу и даже найти решение проблем. Провели эксперимент. Добровольцы искали вещи в комнате. И вот те, кто разговаривал с собой, нашли все значительно быстрее. Главное, не разговаривать слишком громко. Это вызывает подозрения. Профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, как понять, друг у вас настоящий или нет. «Знаете, кто такой настоящий друг? Бесполезный друг», — отметил Брукс. «Дело не в том, что он ничего не приносит», — говорит ученый, «а в том, что с таким человеком хорошо, независимо от того, есть от него профит или нет. Главное — это удовольствие от общения. Полезные друзья полезны во многих вещах, на работе, да где угодно. Но самое приятное, что можно сказать другу, «ты для меня совершенно бесполезен», — подчеркнул специалист. В общем, что хочу вам сказать, друзья. Вы для меня абсолютно бесполезны, но поэтому лучшие.
1: Хорошие новости.
0: Психологи обеспокоены новым трендом у зумеров. Называется хобби-максинг. В общем, у молодежи сейчас модно проводить время офлайн. Они рыбачат, читают бумажные книги в книжных клубах, ну и так далее. Но, как это принято у современников, все выкручивают на максимум. Чтобы все было идеально, на хобби выделяется расписание, пишется список целей, которых нужно достичь, и потом уже хвастаться в соцсетях. Получается, что хобби превращается в настоящую работу. Специалисты уже придумали название этому явлению – джобби. Ну, от джоб – работа, и хобби – собственно, хобби. И вот психологи переживают, что вместо того, чтобы отдыхать, занимаясь любимым делом, молодые выгорают из-за слишком высокой планки. Никаких планок, только план. Три хорошие новости каждый час. Все это будет. Дождитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. О, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки.

0: А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уолдорф Астория, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик. А с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна

еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
3: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
2: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
4: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
5: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
4: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
5: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
4: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
5: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен, на любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
4: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. Точка чушь. Не реклама.
6: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла,
7: звони 8-800-322-223-22-33-22 и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
8: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
7: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
8: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон».
7: Который живет на крыше?
8: Именно так!
7: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться» .рф.
0: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
9: Лучше, конечно, помучиться.
0: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
10: Ой, ай!
0: Жмет, давит, натирает.
10: Это просто сущее мучение.
0: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
11: А есть у вас что-нибудь изысканное?
0: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
11: Надо срочно померить.
0: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
11: Ой! Ай!
0: Ничего, до свадьбы заживет.
12: На Юмор-ФМ. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня, она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом. У меня жена психолог. Я ем с психологом. Сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.
2: Так устроен мир, все меняется, только чувствами будь со мной. Каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Скажите, это склад тот самый?
2: Да.
1: Слава богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно.
2: Что вам?
1: Вот это я могу, это что?
2: Сколько?
1: Можно одну?
2: Одну.
1: А полторы?
2: Дальше.
1: Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом.
2: Пропуск на одного.
1: А позвонить?
2: Отсюда нельзя.
1: А сюда?
2: И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается.
1: А завтра?
2: Пропуск на сегодня.
1: А вы не поможете мне?
2: Я не знаю, что вам нужно.
1: Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь.
2: Какие?
1: Какие у вас есть?
2: А какие вам нужно?
1: Ну вот, допустим, пиримидон.
2: Сколько?
1: Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что ж мне нужно?
2: Сколько?
1: 10. Да что я с пиримидоном?
2: Ну что, 8?
1: Да, 10.
2: Пожалуйста.
1: 15.
2: Пожалуйста.
1: Еще 2.
2: Можно.
1: Еще одну.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения.
2: А, так вы отказываете?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь.
2: Что?
1: Шапки.
2: Одна.
1: Да, 2.
2: Дальше.
1: 3.
2: 3 дальше.
1: 4.
2: Так, обувь.
1: Сандалии импортных нет?
2: Есть.
1: Белые.
2: Сколько?
1: Белые.
2: Сколько?
1: Они белые?
2: Они белые.
1: 2.
2: Пары?
1: 1 и джинсы.
2: Белые?
1: Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2.
2: Пары?
1: 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1.
2: Пары?
1: 2.
2: 2.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 4.
1: Я же не только себе, понимаете?
2: Нельзя там... только вам.
1: Вас понял. Скажите, товарищ... Что у вас из продуктов питания?
2: Что вас интересует?
1: Что меня интересует? Меня интересует, что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса.
2: Потом?
1: 2. А хорошая?
2: 2.
1: 3. А какая?
2: Какая вас интересует?
1: Такая, покрепче.
2: Значит, 3.
1: А что, есть? 4.
2: 4.
1: 5.
2: Ну?
1: Ясно. 4, 1 чуть раньше.
2: Значит, 5.
1: Почему? Сначала 4, потом 5.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вас интересует?
1: Крабы есть?
2: Сколько?
1: 1.
2: 1.
1: Ну, 2.
2: 2.
1: Ну, 3.
2: 3.
1: Ну, 4.
2: 4.
1: А вот я слыхал, бывают такие... Такие бывают... Языки. Такие олени. Я, конечно, понимаю.
2: Сколько?
1: Есть?
2: Сколько?
1: Кило.
2: Они в банках.
1: Тогда 1. Нет, 2. Нет, 3. Что будешь сразу? Ну, если вам все равно, 4.
2: Вы их не будете есть.
1: Тогда...
2: Они своеобразного посола.
1: Тогда 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Себе и на работе.
2: Нельзя, только вам.
1: Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую.
2: 2.
1: 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба.
2: Сколько?
1: А вот свежая.
2: Живая, что ли?
1: Да, живая.
2: Какая?
1: Живая. Ну, свежая рыба.
2: Ну, какая вас интересует?
1: Живая рыба, свежая.
2: Какая свежая? Какая свежая?
1: Ну, живая какая?
2: Какая живая? Какая живая?
1: Живая рыба, какая живая? Я не помню, какая она живая.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
7: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
8: Не пропустите!
9: На НТВ!
8: Виа-суперстар!
9: Новый сезон!
7: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+. Юмор!

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это выпуск рекордных новостей. Начнем с американца Дэвида Раша, который целый час складывал бумажные самолетики. В итоге получилось полностью сделать 415 штук. Предыдущий рекорд 250 самолетиков за час был поставлен всего-то в феврале. Ну, надо отметить, что нельзя складывать самолетики тяп-ляп. Там строгая схема из 7 этапов. Комиссия строго следила, чтобы все было четко. Каждый самолетик нужно было после подкинуть, чтобы проверить, летит он или нет. Ох, и нелегкая эта работа – рекорды рекордные ставить. А местами еще и болезненная. Школьница из Калуги Дарина Жихарева установила рекорд России по жонглированию на волосах. Ну, не в том смысле, что она прямо жонглировала волосами, а в том, что 10-летняя девочка висела на трапеции на своих волосах и при этом улыбалась и жонглировала шариками. Дарине удалось провисеть на собственном хвостике 5 минут 58 секунд. Вообще, девочка увлечена цирком и много занимается гимнастикой именно на волосах.
1: Хорошие новости.
0: Ладно, к простым рекордам наконец-то. Книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую и самую маленькую лошадь в мире. Самым высоким оказался 4-летний шайерский конь Хьюго из Великобритании. Его рост составляет 199 сантиметров. Он выше своего человека. Титул самой маленькой лошадки принадлежит пони Пюмюкель из Германии. Рост Пюмюкеля всего лишь 52 сантиметра и 6 миллиметров. Пюмюкель в 4 раза ниже своего высокого сородича Хьюго. Один вырос, а другой не вырос. Ну и что? Зато они звезды. Интересно послушать, как эти поники-коники ржут над людьми, которые мучаются из-за рекордов. Кстати, оба коняшки уже в нашей группе в Максе. Смотрите, какие они красавчики. Подписывайтесь на Юмор-ФМ. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске и Сатке плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

ночной рандеву на бульваре.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем,

0: Что вы делаете? Завопил Воробьянинов. Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый. Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо! Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
1: Что ж я должен делать?
0: Слезливо спросил Воробьянинов. Французский язык знаете, надеюсь?
2: Очень плохо. В пределах гимназического курса.
0: Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? «Господа, я не ел 6 дней».
1: «Мсье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. «Мсье, je ne mange pas six jours».
0: Ну и произношение у вас, киса. Впрочем, что от нищего требовать? Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?
1: «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич.
0: «Затем», — сказал Остап веско, — «что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым.
1: «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!»
0: «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич.
1: «Никогда, Воробьянинов!» «Не протягивал руку!»
0: «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
1: «Не протягивал!»
0: «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ!» «Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да!» — пробормотал предводитель. «В таком случае повторите заклинание».
1: «Мсье, je ne mange pas six jours. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
0: «Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь».
1: «А вы?»
0: — спросил Ипполит Матвеевич.
1: «Куда пойдете?»
0: «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
2: Миша, нет!
3: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
3: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста. Я куплю себе PlayStation.
2: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
3: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода. Хотите в игрулечки играть?
3: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
2: Это тот, который с женой разводится?
3: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
2: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
3: А я тебе расскажу как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
2: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него. Обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
3: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
2: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
3: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
2: В смысле,
3: нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
2: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
3: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини, снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
2: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
3: Я в той, в которой есть телевизор.
2: Да, конечно.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное — только то, что главное, а все остальное — не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром?» А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа.
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: «Слишком много возмущений в сторону родителей». В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
4: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
3: И как у вас дела, Дим?
4: Она на 6-м месяце.
3: Ого, уже полгода не пьет?
4: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
3: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
5: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
3: Расул, что это у тебя?
6: Шоколадка.
3: Ну, бери, это же реклама.
6: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
3: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
6: Режим?
3: Ну зачем ты все в политику уводишь?
6: Не увожу.
3: Ладно. Чья реплика дальше?
6: Ленина.
4: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
3: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
7: Я могу он сам не... выйти.
3: Нет, нужен случайный зритель.
7: Я случайно здесь оказался.
3: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
7: Случайный.
3: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
7: Я Тимур.
3: Тимур, сколько вам лет?
7: 46.
3: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
7: Получаю удовольствие.
3: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
7: Да.
3: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
7: Да.
3: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
7: Да.
3: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
7: Да.
3: Спасибо, мы закончили. Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
8: Если хочешь танцевать,

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Высокие отношения». Певица Анна Семенович после помолвки начала называть своего жениха «Ваше Величество». «Ваше Величество, теперь я вот так к нему обращаюсь, спрашиваю, Ваше Величество, а как вы себя чувствуете?» А жених, бизнесмен Денис Шрейер, отвечает: «Я себя чувствую хорошо, позанимался спортом, прогулка, творожок на завтрак, все отлично. А сплошная скукота наступила в моей жизни, семейная жизнь называется, а говорили, что будет так весело», жалуется Семенович. Интересно, а как он ее называет? Еще одна красотка Анджелина Джоли заявила, что готова вернуться к свиданиям спустя 10 лет одиночества. Именно столько Энджи переживала развод с Брэдом. Джоли сейчас 51, и у нее строгий список требований к будущему избраннику. Точно не актер, у нее табу на коллег. Никаких проблем с деньгами, должен быть богат. А еще до первого поцелуя подписать соглашение о неразглашении, плюс проверка от службы безопасности. Понятно, что пока желающих нет.
1: Хорошие новости.
0: Актер Мэттью МакКонахи, который дружит с актером Вуди Харрельсоном не только на экране, но и в жизни, рассказал, что дружба – это очень странная. Вуди Харрельсон ни разу не приходил к нему домой как нормальный человек. И вот однажды МакКонахи проснулся от того, что Харрельсон лежит в его кровати между самим Мэттом и его женой. Вуди перелез через забор, залез в окно и лег в кровать. По словам Вуди, он надеялся, что у Мэттью нет оружия, а его жена была очень теплой. По словам МакКонахи, они с женой громко орали: ну, наверняка слова там тоже были, но не для эфира. Впереди еще много хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Юмор FM.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. Значит, у вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
2: Говорит: «Презервативы есть?»
1: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
2: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
3: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
4: А почему? Да потому
3: два раза дорого ему.

гонял, но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень, ведь секс четыре раза в день. Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть. Теперь придется выбирать, кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело, сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем. Шутки,
2: песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит уже второй этаж. Пожарный не спешит, пожарный понимает.
4: Да-да-да.
0: Шутки, песни, плюс! А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает. Летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая, толчковая нога.
5: Ну ты опять выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Натали.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
5: Так, ну что, это получается
0: твоя,
5: я?
0: Да, песня, да.
1: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом. Он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
4: Моя песня, слушайте.
0: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться. С друзьями реже встречаться. Ведь я 3 года женат.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
5: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
5: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
2: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу, оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается. Мне нужен мобильный телефон. Она говорит, модель. Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая. Ну, еврей приходит в публичный дом.
2: Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70?
1: Нет, не можем, у нас такса $100.
2: Пожалуйста, ну может быть 85.
1: Не можем, у нас такса $100.
2: Ну 90.
1: Я повторяю, у нас такса $100.
2: Ладно, что поделать, давайте таксу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину. Говорит, Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по фискалоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и несколько историй про коварных женщин. Многодетная мать, актриса Агата Муцееница, поделилась уроками кулинарного мастерства. Агата готовила творожную запеканку, но когда стала доставать ее из духовки, нечаянно уронила на пол. И уже в следующем видеосторис дети ели запеканку. Ну, не с пола, она ее собрала и красиво сервировала. Никто не знает, что запеканка упала, поэтому что? Во-первых, у нас пол чистый, да-да. А во-вторых, мы вот так красиво оформим. Смотри, неплохо уже, учит Муцееница свою дочку. Потому что что? Что упало? Упала у актрисы, то упала на бумагу. Жительница Краснодара засудила фотографа за неудачные фотки. Дело было под Новый год. Девушка наняла фотографа для фотосессии, а еще заплатила визажисту и парикмахеру 25 тысяч. Самому фотографу прилетело 13. И в итоге на фотках мадам оказалась толще, чем в жизни. Другой специалист по фото подтвердил, что все дело в неправильном ракурсе и плохо выставленном свете. В общем, дамочка выиграла в суде. Несчастному фотографу теперь придется заплатить 85 тысяч за моральный вред. Эх, жалко, что на мужей, которые вечно криво-косо фоткают тебя, нельзя в суд подать. Но это же они, любя.
1: Хорошие новости.
0: Но самые коварные тети живут в США. Короче, местные гражданки встречаются с симпатичными мексиканцами и пуэрториканцами. Но горячие латинос не всегда верны своим женщинам. И вот если коренная американка узнает, что дружок ей изменял, то все, пиши пропало. Мстительная леди идет прямо в миграционную службу и пишет заявление на изменщика, мол, проживает здесь без регистрации. Глупенького иностранца депортируют, а женщина пишет о своей мести в соцсетях. И таких постов очень много. Настоящий тренд. Коварство им имя. Но я, Юлия Деточкина, не такая. У меня все новости хорошие всегда. Ждите, скоро очередная партия.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевели.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
3: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
2: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
4: Записывай! ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн!

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн. Магия чистоты для всех и каждого.
4: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
5: Поступай в ТьМУ. Тюменский мэрский университет.
4: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
5: Получи высшее образование по следующим направлениям.
6: Самоизоляция и пропускной режим.
7: Трафик и платные парковки.
6: Реновация зданий.
7: Плиточные и бордюрные работы.
6: Масочно-перчаточное дело.
7: Оленеводство.
6: Массовые праздники и всеобщее ликование.
5: Наши выпускники получают мэрский диплом
4: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
5: Добро пожаловать в ТьМУ. Тюменский мэрский университет.
4: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
8: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
9: Недорого, но больно.
8: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. «Твой рот».
9: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
8: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
9: Я твой рот лечил.
10: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень вам объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще и договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет. Мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался, мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. А это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт. Опять и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис. Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Так вот, значит, я попал в объятия кинорежиссера. Дорогой мой, я действительно очень рад вас видеть. Наконец мы встретились. Вы знаете, я скажу вам по секрету, вы мой любимый артист. Я очень внимательно за вами слежу. Видел все ваши работы и последние. Как вам не стыдно? Это кошмар. Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать. Ломать пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем о грустном. Скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем вы меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка – ложь, да в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика, я этого не снимаю. Ну ладно, значит, несколько слов о нашей ленте. Просто мне интересно, кем вы себя видите в картине? Я не знаю, я бы хотел сыграть богатыря. Нет, голубчик, с богатырями вопрос решен наверху. Ну, давайте, может, попробуюсь на Иванушку. Голубчик, ну, посмотрите на себя в зеркало. Какой вы вообще Иванушка? Нет, знаете, если все ломать, так рубить с плеча. Знаете, кто вы? Вообще, вы артист. Вы же не видите себя... Вы никто. Вы не видите себя со стороны. Знаете, кто вы? Нет, только не пугайтесь. А? Вы прирожденная Баба-Яга. Именно. Баба-Яга, кстати. Как вы относитесь к Бабе? Ягам. Нет, ну, я не знаю, я как-то в жизни их особенно не встречал, голубчик, а я встречал. И даже был на них женат. Ну, не будем вопросов. Нет, понимаете, все-таки вот, чтобы стать бабой как-то ягой, ну, я не знаю, это надо как-то поработать, я не знаю. Ну, как вы относитесь к животным? Ну, хорошо. Нет, почему я спрашиваю? Вашим партнером утвержден серый волк. Ну, зверь матерый, хищный. В кино не снимался, специфики наши не знает. Хорошо бы как-то присмотреться, принюхаться. Ну, я не знаю, а взглянуть можно? Боже, вас сохрани, Нина, он этого терпеть не может. Тут уже один взглянул, это... Ну, не будем о грустном. Теперь так, несколько слов о внешности. Слушайте, вам что, не надоело ваше лицо?
2: Ну, я не знаю, но... А что вы предлагаете?
1: Давайте поставим на нем крест, а? Вы знаете, это лицо уже свое получило. Давайте пойдем от внутреннего к внешнему. Вот давай. Вот вы Баба-Яга, да? Вот у вас есть такой текст. Избушка-избушка. Встань ко мне перед кресло задом. Давайте. Ну, давайте.
2: Ну, не знаю. Избушка-избушка. Встань ко мне передом, к лесу зад. Нет, на это я не верю. Нет, это не убедите. Во-первых, не видите ни избушки, ни бабы, ни леса. Ну, вы же не чистая сила. Ну, напугаете меня, ну, мимикой, как-то жестом.
1: Вообще, я не вижу вашего отношения. Отношения к избушке. Это же не просто избушка. Это избушка на курье. Кстати, вы любите курицу?
2: Ну, не знаю, вообще люблю.
1: Ну, так покажите, чтобы я это увидел. Какую вы любите?
2: Я не знаю, я люблю цыпленка табака.
1: Прекрасно! Убедите меня, чтобы я чувственно, как-то, ну, явственно вот увидел этого цыпленка табака. Вот,
2: наверное,
1: избушка, встань, а мне передом, к лесу за. О, хорошо,
2: Боже, я все понял, а? Это роль для Кикабидзе. А, вас, голубчик, я буду иметь в виду в следующий раз.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.
2: Восьмой час, половина первого, 7000 над землей.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Ну-ну! Посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор-ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ!

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про сон и молодость. Какая тут взаимосвязь? Сейчас узнаете. Американские ученые стали платить студентам за ночь. Ну, ничего такого, ночь нужно было спать хотя бы по 7 часов, а не готовиться к семинару или не тратить время на вечеринку. За долгий сон давали $5, ну и так целый месяц. В итоге студенты, которые спали 7-8 часов в сутки, показали лучшие результаты за семестр, чем те, кто не спал. Но как только эксперимент закончился, они снова перестали спать и опять скатились по наклонной. То есть спать полезно для ума, но есть и но. Об этом далее. Другие ученые сделали вывод, что сон дольше 8 часов ускоряет старение. А я-то думаю, что это со мной такое? В общем, провели эксперимент. Взяли 500 тысяч человек народа, засекали их сон, и вот оказалось, что быстрее стареют те, кто спит меньше 6 часов, и те, кто спит больше 8 часов. Нужно уложиться в 7 и сэкономить на креме от морщин.
1: Новости.
0: И то, что совершенно точно не помешает старости, назвал терапевт Брайан Спирс. Он посоветовал готовиться к старости заранее и обзавестись несколькими полезными привычками в 50 лет. В общем, что нужно делать, так это качать мышцы. Это самое главное. Надо их наращивать до того, как они начнут ослабевать, и подойдут для этого как гантели и штанги, так и упражнения с собственным весом. Доктор посоветовал представить свою жизнь в 70 лет. Если у вас в планах путешествия, самостоятельное ношение сумок, ходьба по лестнице и общение с семьей, надо уже сейчас делать все, чтобы это было возможно. Очень полезный совет, но лично я не хочу представлять себя в 70. Пойду за хорошими новостями. Вернусь уже скоро. Это гораздо лучше.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли. Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» — заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» — спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака, солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губерниева.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон – это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Немного информации, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. О, взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось бы.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись. Но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. Пятилетний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у пятилетнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Лёши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки: «Неохота». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога, тебя

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди об этом узнают и заставят их работать на радио.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карты магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да. Это прям
8: нет, Бурбол, можно же проще сделать.
6: Как?
8: Просто на богатой жениться и все.
9: Как что?
8: Там нормально.
9: А где такую найдешь сейчас?
10: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
11: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
10: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
6: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
10: Почему?
6: 1%?
10: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Всем привет! Это Юля Деточкина и кошки. Много кошек в этом выпуске. Американская киностудия A24 решила выпустить книгу «Энциклопедия киношных кошек». В книге тысячи с лишним котов, которые снимались в фильмах в разных ролях. Всех котиков разместили по алфавиту. Там есть и рыжий кот Холли Галайтли из «Завтрака у Тиффани», и Джонси из «Чужого», и даже кот в сапогах, и мы, конечно же, другие киношные пушистики. Будут даже те котики, которые появлялись в кадре лишь на несколько секунд. Всего собрали почти 2000 изображений животных. Книга выйдет уже в конце октября. Так что, если вы не знали, что дарить знакомой кошатнице, вот то, что надо. Но на самом деле больше всего в мире кошек любят не в США, а у нас в России. Оказывается, наша страна занимает первое место в мире по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошечка есть примерно у 59% семей. На втором месте по любви к кошкам Румыния, третье – Индонезия, Филиппины и Таиланд. Как пелось в одном мультике: «Кошки, очарование мое». И даже дикие кошки тоже хорошо. Вот и красавец, и главная звездочка московского зоопарка Манул Тимофей радует людей. Тимоша начал свою ежегодную зажировку к зиме. За лето Тимофей исхудал до своей минимальной формы – 3 килограмма 700 граммов. Ну а теперь наедает жир, и рацион ему уже увеличили. До холодов котику нужно значительно наесть бока, чтобы увеличиться почти вдвое. Вот в прошлом году зимой красавец весил 6,5 килограммов. В манульем меню – крысы и перепелки. Зажировка обычно продолжается примерно до декабря. Хорошо быть манулом, пока люди худеют к Новому году. Он толстеет, а все вокруг восхищаются. Но лично я восхищаюсь исключительно хорошими новостями. Побегу за новой порцией.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете, как: дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пермского края. Город Пермь.